0: жизни. Строгих правил нет. Можно выбрать любой стиль, материалы или компьютерный формат. Президент ассоциации Роман Пономаренко пояснил, что важнее всего здесь не техника, а чувство и уважение к людям этой профессии.
1: Современные технологии активно внедряются в медицине, поэтому мы тоже решили не отставать. И в нашем конкурсе, помимо обычной номинации, которую мы назвали «Классика», это рисунки на бумаге в любой технике, будет еще одна номинация, которую мы назвали «Современность». Это работы, выполненные с помощью компьютера. В любой технике это может быть коллаж, может быть компьютерная графика, и в том числе с использованием искусственного интеллекта. Вот такая вот интересная номинация, так что присылайте свои работы для удобства участников, тех, кто будет из районов. Все работы просим направлять на адрес электронной почты, чтобы не возникло задержек. Работы, присланные на конкурс, те, которые понравятся жюри, мы разместим в соцсетях медицинских, в больницах, повесим по коридорам для того, чтобы медики порадовались и почувствовали вашу благодарность.
0: Темами работ могут стать труд врачей, верность долгу, помощь в тяжелые годы и борьба с пандемией коронавируса. Рисунки принимаются до 10 июня. На Чукотке прошла последняя тренировка перед основным периодом единого госэкзамена. В тестовом формате ЕГЭ провели во всех 16 пунктах округа. Как рассказали организаторы тестирования, школьники сдавали обществознание, информатику за компьютером и устную часть английского языка. На пробу пришли 189 участников из 207. Организаторы оценили не ответы, а готовность площадок. Была проведена проверка техники и связи. В 79 аудиториях протестировали видеонаблюдение, в том числе онлайн-камеры, а также новый сервис для общественных наблюдателей. Участников заранее познакомили с правилами, все площадки получили нужное оборудование и материалы. Как сообщила начальник отдела оценки и контроля качества образования Департамента образования и науки, по итогам апробации замечаний к организации нет. Владимир Путин подписал указ, который вводит единые базовые меры поддержки участников спецоперации в регионах. Среди них скидки на посещение культурных и спортивных мероприятий, субсидии на газификацию от 100 тысяч рублей, помощь в оформлении социальных контрактов, расширенные бесплатные юридические консультации. Как сообщает «Парламентская газета», также предусмотрены внеочередное санаторно-курортное лечение, бесплатная психологическая поддержка, льготы при поступлении в учебные заведения и приоритет в получении социальных услуг. Меры будут действовать до конца года, следующего за завершением СВО. Ветеранам спецоперации с инвалидностью и семьям погибших участников поддержка предоставляется пожизненно. Указ обязывает регионы предоставлять помощь ветеранам независимо от даты и места заключения контрактов. И в завершении выпуска: у российских туристов по бронированиям на ближайшее лето лидирует Турция. Как сообщает ТАСС, ежегодно эту страну посещает до 7 миллионов наших соотечественников, включая транзитных пассажиров. Следом по популярности идут Египет, Таиланд и Вьетнам, а на пятой строчке расположился Китай, который набирает популярность на фоне отмены виз и увеличения объемов авиаперевозок. На этом пока все. До встречи в эфире.

Акмаль с песней «Это любовь» напоминает нам о том, что на календаре все-таки весна. Да это и чувствуется и по температуре, и по настроению, и по музыке на радио «Пурга». Здравствуйте, дамы и господа. Я ведущий эфира Дмитрий. Рад всех вас приветствовать этим воскресным днем. Ближайшие несколько часов мы, как обычно, проведем вместе.

0: Нетная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Еще в детстве знаменитый философ всех времен и народов Карл Маркс мечтал побывать в Париже.
4: Тетенька, а тетенька?
5: Чего тебе, мальчик?
4: Скажите, а сколько стоит билет до Парижа?
5: Очень много, мальчик.
4: У меня много нету.
5: Ну, иди спроси у мамы с папой.
4: Да они не дают.
5: Так заработай.
4: Это как?
5: Ну, сходи, вагон разгрузи, мостовую подмети, я не знаю, официантом в ресторане можно.
4: Неохота.
3: Сказал Карл Маркс и вскоре занялся революционной деятельностью, за что и был 17 мая 1865 года выслан в Париж
2: совершенно бесплатно.
0: Ежедневная
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

записи этой песни была использована легендарная в свое время драм-машина Drum Tracks. Стоила как космический корабль, но, несмотря на это, была очень популярна. Собственно, как звучит эта песня, звучат все 80-е, то есть любую песню возьмите, вы поймете, из какой она эпохи, ну и в том числе и отзвучавшая только что на радио Пурга, Лиан Росс, композиция «Say You Never». 12:20. Время на Чукотке.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Что случилось?
2: Мы нашли милый жирный одуванчик.
1: Влог мне в бок. Это нерпа. Они живут в озере под названием Байкал.
3: Простите, а что насчет вознаграждения?
1: Если вернуть нерпу домой, дракон исполнит одно желание.
4: Желание!
1: Лео, как ты смотришь на небольшие каникулы?
5: Мы отправляемся на Байкал!
6: Лети и принеси мне детеныша.
1: Вы не захотите с ним связываться?
7: Лео и Тик. Дорога на Байкал.
8: Без возрастных ограничений.

0: 1996 году молодежный журнал «ОМ» сделал шаг в сторону и поместил на обложку не актуального кумира, а вернувшуюся из эмиграции Жанну Агузарову, эффектную диву советского рок-н-ролла. В общем-то, эксперимент оказался на грани срыва, потому что фура, которая перевозила тираж журнала, перевернулась по дороге в столицу, и то, что осталось от тиража, было распродано Суценкой. А женщина на обложке подтвердила репутацию некоммерческой артистки и буквально стихийного бедствия. Жанна Агузарова на радио «Пурга».
1: Семья, прошу к столу!
2: Мам, да сейчас доиграю!
3: Мам, я не хочу суп!
4: Милая, давай через полчасика!
1: Так, сели, поели!
5: Приветствую на эфирной кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня делюсь с вами рецептом соево-кунжутной заправки. Она идеально подходит для салатов с капустой, огурцом или лапшой. Что для нее понадобится? 2 столовых ложки соевого соуса, 1 столовая ложка растительного масла, 1 столовая ложка рисового уксуса или лимонного сока, 1 чайная ложка меда и 0,5 чайной ложки кунжутного масла. Ну а приготовить проще простого. Смешиваем все ингредиенты и готово! Можно добавить кунжутных семечек или посыпать ими готовый салат. Хранить заправку можно в стеклянной банке в холодильнике до 2 недель. Заправляйте салаты непосредственно перед подачей. Вот и все. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч в эфире.
1: Сели, поели!

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Пурга.
0: Музыка на краю земли.

0: давайте договоримся, что если и будем сегодня что-то терять, то только терпение в ожидании какого-нибудь замечательного события. Кстати, одно из замечательных событий только что — песня Мэрилин Монро Дмитрия Колдуна.
1: И золото добывается веселее.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

интересом слежу за социальными сетями этого дуэта. Недавно они разместили у себя видео, снятое студентами из Благовещенска. Они, в свою очередь, проходили практику здесь, на Чукотке, в оленеводческой бригаде, и записали бег оленей. Но видео даже не смотреть нужно, а слушать, потому что это буквально АСМР-адаптация какого-нибудь треска костра или шума дождя. Очень расслабляет. На радио Кургат дуэт МКАН, песня «Родная». 13:20. Время на Чукотке.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Арома масла способна оказывать на нас буквально терапевтическое влияние, причем не только на тело, но и на душу. Грамотно составленные ароматические смеси могут и депрессию устранить, и приободрить. Но самое главное, им по силам сделать нас более привлекательными для мужчин. Вы ведь в курсе, что некоторые масла являются сильными афродизиаками. Хотите попробовать? Готовьте волшебную смесь жасмин и лимон для тех, кто любит свежие легкие ароматы. Жасмин считается женским цветком, вокруг него ходит немало легенд и мистических историй. А лимон дополняет аромат жасмина и делает его менее терпким. Правильная пропорция – на 3 капли жасмина – 1 капля лимона. Состав второй для тех, кто любит теплые ароматы – корица и апельсин. Корица – это тоже афродизиак. Добавляем по капле на каждые 2 капли масла апельсина. А результат будет отличным. Апельсин повышает настроение, заряжает энергией, а корица пробуждает чувственность. Кстати, если вы поменяете пропорцию, то получите ощущение Рождества. Хотите побаловать свою кожу? Сделайте маску из авокадо. Его не зря называют самым полезным косметическим фруктом. Дело в том, что авокадо чрезвычайно богат по составу. Куча витаминов, лецитин, цинк, олеиновая кислота. Для тех, кто не очень дружит с азбукой косметологии, скажу, что такой состав просто чудотворен для сухой и увядающей кожи. Главное – найти мягкие авокадо в магазине. Правда, в наших широтах купить такое удается нечасто. Хотя даже самый каменный плод довольно быстро доходит на подоконнике до нужного состояния, всего за несколько дней. И еще, для того, чтобы взять все микроэлементы и витамины из авокадо, коже нужно не меньше 20-25 минут, так что заранее подготовьте место для комфортного отдыха во благо красоты.
0: Территория женщин.

0: обосрался, блин.
1: Радио Пурга. No fighting. We got the refugees. No fighting.

говорил Гомер Симпсон, каждый раз, когда я запоминаю что-то новое, это что-то занимает место, выпихнув из мозга что-нибудь еще. Так и с этой группой я запомнил, что она называется Wise. Получается, что при этом я забыл название какой-нибудь другой группы и в нужный момент ее не вспомню. Но что ж, так тому и быть. Надеюсь, что у вас все по-другому. На радио Пурга Wise, композиция Wait. С вами, дамы и господа, по-прежнему я, ведущий

Леонид Руденко и Мари Краймбрери с песней «Понарошку». Признаюсь, было интересно наблюдать за тем, как представляли эту песню в 2022-м. Как будто не было никакого Юры Титова и не было никакой «Фабрики звезд». Но, с другой стороны, все, что было в 2004-м, остается в 2004-м. У нас же на календаре 2026-й, 17 мая. С вами я, ведущий эфира Дмитрий.

0: знаете ли вы?
1: У безглазой рыбы внутренние биологические часы настроены не на 24-часовой цикл, а на 47-часовой. Произошло это из-за мутации, в результате которой эти рыбы потеряли все светочувствительные рецепторы.
0: Теперь буду знать.

Ученые установили, что наш мозг в течение дня генерирует примерно 25 тысяч различных мыслей. То есть это примерно каждые 3 секунды мы думаем о чем-то новом. Могу только представить, что мы успели подумать, пока звучала эта песня. Виктория Дайнеко на радио «Пурга».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Есть на карте России город, которому почти 1200 лет. Он старше Москвы почти на 3 века. И если вы думаете, что знаете о Руси, все, вам сюда.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Муром. Город на левом берегу Оки, во Владимирской области. Основан в 862 году, задолго до крещения Руси. Здесь, по былинам, родился богатырь Илья Муромец. Здесь же родился изобретатель телевидения Владимир Зворыкин. А на холме у Оки до сих пор стоит 21-метровый памятник богатырю с мечом в одной руке и крестом в другой.
0: Стартуем!
1: Давайте начнем наше путешествие с самого сердца города, с площади тысячестолетия Мурома. Здесь вы увидите здание правительства, фонтан и оригинальные скамейки, на которых изображены достопримечательности города. А неподалеку находится старинное здание торговых рядов и городской рынок.
0: Вперед к неизведанным местам!
1: Но главная жемчужина Мурома – это его монастыри. Спасо-Благовещенский монастырь XVI века. Шатровой колокольней и узорами, от которых захватывает дух. Свято-Троицкий монастырь XVII века. Туда паломники идут к мощам Петра и Февронии, покровителей семьи и любви. Именно отсюда, из Мурома, по всей России разлетелся праздник День семьи, любви и верности, который отмечают каждое 8 июля.
0: Новый этап.
1: А еще здесь Никола-набережная церковь на высоком берегу Оки, у святого источника, и старейший храм города – церковь Косьмы и Дамиана. Построена на том самом месте, где Иван Грозный наблюдал за переправой войск перед взятием Казани. Говорят, под ее основанием покоятся 5 муромских военачальников, павших в том походе.
0: Продолжаем наши приключения.
1: Конечно, нельзя забывать и о легендарном Илье Муромце. Вы можете посетить его родное село Карачарово, где до сих пор живут его потомки. А в Окском парке вас встретит величественный памятник богатырю высотой 21 метр. Въезжая же в Муром, со стороны Владимира вы сразу увидите былинный камень. Огромный валун с ликом богатыря и строками из летописи 862 года.
0: Путешествуем всей гурьбой!
1: А если вы с детьми, прямиком в музей «Хлебная горница». Это настоящая пекарня, где за стеклом работает кондитер. Дети пекут калачи на мастер-классе, а потом пьют чай с пряниками в музейном кафе. Записываться нужно заранее на сайте музея.
0: Следующая локация.
1: Для любителей истории будет интересно увидеть бронепоезд «Илья Муромец», построенный в 1942 году и прошедший с боями до самого Франкфурта на Одре. А любители природы могут отправиться в Навашинский заказник, где обитают редкие виды птиц и животных.
0: Следующий пункт.
1: Хотите романтики? Садитесь на теплоход у причала «Порт Муром». Час, и вы увидите город с воды. Проплывете мимо Вантового моста, который в 2013-м назвали самым красивым мостом России. Ночью он эффектно подсвечивается, зрелище незабываемое.
0: Смотрим на карту.
1: Добраться просто. 4 часа на поезде из Москвы. Главный сувенир, который увезет каждый – свежий муромский калач из монастырской пекарни. А еще из Мурома можно привезти национальную русскую тряпичную куклу – столбушку, муромскую керамику или сувениры на богатырскую тематику.
0: Напоследок.
1: Теперь вы знаете, есть место, где богатырь встречает у реки, где хлеб пахнет историей, а любовь Петра и Февронии живет уже 8 столетий.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Я считаю, что если и поддерживать хэштег «люблю 90-е», то делать это только под песню «I like to move it». У нее, хотя и грубоватый немного стиль, но очень свободная энергетика, может быть, поэтому мы ее до сих пор и любим. На радио «Пурга», «Real to Real», композиция «I like to move it».
1: Радио

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке откроют школу поддержки для мам особенных детей. Семьи смогут в одном месте получить помощь врачей, психологов, юристов и соцслужб. Владислав Кузнецов анонсировал запуск проекта «Перезагрузка», который поможет семьям, где растут дети с ограниченными возможностями здоровья. Инициатива стала победителем федерального грантового конкурса и вошла в тройку лучших из 92 заявок. Школа начнет работу в семейном многофункциональном центре на базе окружного центра соцобслуживания. Помощь будут оказывать по принципу одного окна. Родители смогут получить консультацию, оформить выплаты и льготы, разобраться с программой реабилитации, подобрать технические средства, получить правовую поддержку и помощь с работой или обучением. Также в проекте появится услуга кратковременного присмотра за ребенком, чтобы у родителей было время на свои дела и отдых. Выпускники Чукотки чаще выбирают инженерию и IT. Число заявок на профильный уровень по математике, а также на физику и информатику заметно вырос. Как сообщили в Департаменте образования и науки, в этом году на Чукотке ЕГЭ будут сдавать 363 человека, а 11-классники округа все чаще делают ставку на предметы, которые нужны для поступления на инженерные и, естественно, научные специальности. Профильную математику выбрали 118 школьников, физику 87, а информатику 80. В ведомстве отметили, что для качественной подготовки выпускников в регионе реализуются проекты «Математика для Чукотки» и «Физика для Чукотки». Они проводятся совместно с Московским физико-техническим институтом. В прошлом году средний балл по профильной математике, химии и информатике в регионе оказался выше среднего по стране. Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Москву. Это одна из самых длительных и крупных атак с начала года. Ограничения на прием и выпуск рейсов ввели во всех 4 столичных аэропортах – Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. По оперативным данным мэра Сергея Собянина и Минобороны, средства противовоздушной обороны сбили около 110 беспилотников, летевших на столицу. Последнюю цель уничтожили примерно в половину 6 утра. Предварительно удалось избежать жертв и серьезных разрушений. Экстренные службы работают на местах падения обломков. По данным, на утро аэропорты возвращаются к обычному графику. МВД разработала новый порядок взаимодействия российских ведомств с Интерполом. Документ регламентирует обмен данными и координацию международных расследований между Следственным комитетом, ФСБ, МВД, МЧС, Минюстом и Генпрокуратурой. Правила четко определяют, в каких случаях человека могут объявить в международный розыск. Параллельно ведомство подготовило поправки, которые разрешат россиянам регистрировать автомобили из базы Интерпола, если их объявили в розыск по инициативе недружественных стран. Сейчас такие машины поставить на учет нельзя, так как с февраля 2022 года эти страны игнорируют запросы Москвы. И подтвердить факт угона невозможно. По данным МВД, только по инициативе Германии в России остаются в розыске 123 автомобиля. Новые правила избавят добросовестных покупателей от судов и необходимости хранить машины на штрафстоянках. И в завершении выпуска. Зоологи национального парка «Удыгейская легенда» впервые в России проведут перепись гималайских медведей. Специалисты установят в лесу сеть фотоловушек. Аппаратура появится вблизи деревьев и скал. Ученые уже начали формировать каталог для будущей базы данных, чтобы вести учет на постоянной основе. Различать зверей помогут их уникальные белые галстуки на груди. У каждого хищника рисунок строго индивидуален. Аналогичные исследования планируют провести и в других дальневосточных регионах, где замечали этих хищников. На этом пока все. До встречи в эфире.
2: Радио Пурга.

0: в начале нового часа Бахтиет Рукен с песней «Путь к тебе». Куда бы вы, дамы и господа, не держали сегодня свой путь, удачи вам в нем желает радио «Пурга». Я ведущий эфир Дмитрий. Ну и чтобы как-то скрасить этот путь, далее послушаем проект «На заре».
1: Радио «Пурга». Радио «Пурга». Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Ваши белые кроссовки потеряли свежесть? Не спешите их выбрасывать. Мы приготовим чистящее средство, которое их обновит. Возьмите миску и смешайте в ней две части.

радио Бурган самая недооцененная группа начала и середины нулевых. Это группа «Динамит». Их никто не понял, а тот, кто понял, любит их всю жизнь. Особенно эту песню «Красивые слова», «Динамит» на радио Бурган.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Знаете, что делает человека героем?
2: Джонни Кейдж, тебя избрали для Mortal Kombat.
1: И осознание, что оно было в тебе. Всегда.
3: Отправьте меня назад, прямо сейчас!
4: Правила турнира просты. Наши судьбы решаются не численностью армий, а исходом битв. Один на один.
2: Я не великий воин.
3: Неопытный боец.
2: Это война за судьбу твоего мира.
5: Mortal Kombat 2. Для зрителей старше 18 лет.

истории нашего шоу-бизнеса было несколько фигур по имени Жанна, чье имя, ну, во всяком случае, не стыдно было зафиксировать в виде татуировки. Первая — это Жанна из тех королев, что любят роскошь и ночь, группа Ария. Потом идет, конечно же, Жанна Гузарова. Ну и Жанна Фриске находится на третьем месте, но, пожалуй, в нашем культурном коде она на первом. И именно ее мы с вами только что слушали. Радио Пурга, Жанна Фриске, песня «Ла-ла-ла». Впереди Флорида, Тедди Свимс и Асия.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Последние несколько минут в радиусе вещания ваших приемников звучал «Бурито» с песней «Она». Прямо сейчас немного о погоде в Анадыре. Плюс 5 показывает в настоящий момент столбик термометра столицы Чукотки. И именно в таких условиях мы встречаем с вами новый музыкальный час. Впереди группа «Винтаж».
1: Радио

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Как вам, наверное, известно, многие представители преступного мира любые отношения с правоохранительными органами считают зазорными.
4: Один из преступных авторитетов Канады, Джон Браун, проживавший в Онтарио в 70-е годы прошлого века, придерживался точно таких же воззрений.
5: Ну, дорогой муж, не сходить ли тебе за загранпаспортом?
6: Не пойду. Впадлу.
5: Это почему?
6: А потому что загранпаспорта оформляются в полицейском участке.
5: Ну и что?
6: А то...

Андрей Григорьев Аполлонов, солист группы «Иванушки Интернешнл», как-то признался, что имя, имена кукол, которые он шепчет в этой песне, это на самом деле имена, настоящие имена девушек, с которыми участники когда-то встречались и отношения с которыми закончились. То есть имена в куплете вымышленные, а те, что он шепчет, настоящие. Ну, там довольно много имен «Иванушки Интернешнл» на радио «Пурга».

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Nintendo отчитались о продажах своих консолей, а вместе с тем заявили об их подорожании примерно на $50. Из той же Nintendo скоро уйдет легенда, а именно Такаси Тэдзука, который отдал компании 42 года. Рогалик Slots & Daggers вышел и на консолях, буквально на днях. В студии Борис Медведев, и это «Игровые новости» на радио «Пурга».
2: Киберминутка.
1: Всем любителям вселенной «Чужих» тут есть добавка. А именно, издатель Daybreak Games Company и команда Cold Iron Studios анонсировали кооперативный шутер от третьего лица. Aliens Fire Team Elite 2. Уже этим летом игроки в команде до 4 человек будут выбирать понравившиеся классы и, кооперируясь, кромсать инопланетных страшилищ. Будет это происходить в двух режимах — сюжетном и другим про орды, которые идут бесконечно, и надо попробовать продержаться как можно дольше. Вроде интересно, динамично и совсем не страшно. Скорее даже весело. Ну а почему бы и нет? Игра для геймеров старше 18 лет.
2: Киберминутка.
1: Издательство Artifrance и ребята из Motvid Studios представили миру Beyond the Plastic Wall. Это будет сюжетное приключение с 2.5D графикой и пиксель-артом. Главный герой — молодой мусорщик по имени Хелл, однажды находит запечатанную коробку с загадочными письмами от незнакомой женщины. Она живет внутри последнего города на краю погибающего мира, и Хелл отправляется на ее поиски. Путешествие проведет нас через заброшенные побережья, руины гигантских построек и шумный город, который скрывает мрачные тайны. По дороге герой встретит самых разных персонажей — одинокого капитана, вспыльчивого торговца рыбой и странных изгоев, скрывающихся в тенях городских стен. Каждая встреча постепенно раскроет не только судьбу автора писем, но и причины самого путешествия. Красиво, атмосферно, и на самом деле тут много мест, где можно задуматься о всяком философском. Что, конечно, приятно. А ждать это инди стоит в этом году. Правда, непонятно, когда именно. Для геймеров старше 16 лет. И на этом все. Это были игровые новости на радио «Пурга». В студии был Борис Медведев. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: нашей стране был такой замечательный журнал, он назывался «Звук», и это было первое издание в России, которое упомянуло о группе Red Hot Chili Peppers. Статья о них была во втором номере за 1996 год. С этого момента можно вести отчет нашего знакомства с красными горячими чили-перцами. Именно так они в журнале и назывались. 30 лет, кстати, в этом году. Red Hot Chili Peppers на радио Пурга. Композиция Road Tripping.
1: Радио Пурга. На радость всей Чукотки. Радио Пурга.

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Самый бюджетный способ облагородить образ – добавить шарф. Пожалуй, он самый универсальный из всех мужских аксессуаров, подходит как молодым, так и зрелым. Шарф всегда придает тебе элегантность и стиль, и что приятно, его можно носить даже летом. Нужно лишь купить модели с тонкой ткани. А в холода шею можно и укутать. Однако не перестарайся, если шарф будет слишком плотным и тяжелым, то шея будет шире головы, а это выглядит довольно странно. Перед покупкой обрати внимание на длину. Если будешь носить шарф под пуховик или пальто, выбирай вариант покороче. Если собираешься надевать его поверх свитера, верхней одежды или пиджака, останови выбор на удлиненном. Оптимальная ширина мужского шарфа до 30 сантиметров, а длина от 120 до 180. А что касается цвета, то есть универсальные шарфы, которые подойдут абсолютно под любой наряд. Серые, коричневые, черные или темно-синие.
0: Территория мужчин.
1: Получать подзатыльники от жизни крайне неприятно, и все-таки не делай из очередной неудачи вселенскую трагедию. Просто научись думать глубже и действовать не по шаблону. Предположим, у тебя что-то не получилось на работе. Проект запорол как вариант. Вместо того, чтобы размахивать руками и винить во всем судьбинушку, поразмышляй, почему так вышло. Возможно, ты не смог выстроить в голове четкий план. У каждого из нас есть предел возможностей и ограниченное количество сил. Мы способны выполнять лишь определенное количество дел в сутки. Иногда оказывается, что ты сам привел себя к провалу в тот момент, когда поставил перед собой невыполнимые задачи. Что в итоге? Нашел еще один повод, чтобы начать упрекать себя в слабоволе. Но это не означает того, что нужно начинать себя беречь или жалеть. Каждый раз ставь перед собой ту цель, в реализацию которой веришь, но с некоторым сомнением. А смогу ли я? Эта надбавка за сложность нужна для личностного роста, чтобы не провести всю жизнь в роли исполнителя.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Реклама на радио Бурга.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды.
3: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: «Безопасная дорога». Совместная программа «Радио Пурга» и госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
1: Задача госавтоинспекции – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, «Радио Пурга», хотим в этом помочь.
2: Витяю сеньо. Асиарке тетел янгарка на атау мыш оторе оравес оторе тэпэ так тваргне так сайвама. Радио Пурга за безопасность дорожного движения.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Безопасная дорога», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. И сегодня я хочу обсудить с вами очередную новинку, которая в скором времени может появиться сначала на столичных дорогах, а в дальнейшем и в других крупных городах России. Это камеры-шумомеры. Возможность использования камер-шумомеров обсуждают давно, а прошлым летом в столичном Дептрансе заявили, что для полноценного запуска камер под названием «Эфир» требуется соответствующая законодательная база, которую уже активно переписывают. Рассказываем, когда ожидать изменений и готовы ли новые комплексы штрафовать громких водителей.
3: Как изменят закон ради камер-шумомеров?
1: Законопроект Мосгордумы о повышении штрафов за шумные автомобили был внесен на рассмотрение Госдумы в 2023 году мэром города Сергеем Собяниным. С тех пор его приняли только в первом чтении, но документ не заморожен, а вовсю готовится ко второму и третьему чтениям. Парламентарии активно лоббируют проект и считают, что власти Москвы очень ждут принятия данной инициативы, чтобы, наконец, полноценно запустить работу камер-шумомеров. Согласно тексту закона, размер наказания за превышение уровня шума от автомобилей и мотоциклов для граждан составит от 5000 рублей. Закон передаст полномочия по штрафам за шум на региональный уровень. Это позволит установить повсеместно шумомеры в столице, а также в других регионах, власти которых выпустят такое распоряжение. По решению региона штраф может быть выше, но не более 30 тысяч рублей. Минимальное наказание будет грозить владельцам машин с моторами мощностью менее 200 лошадиных сил. За каждые 10 лошадиных сил сверху размер штрафа будет увеличиваться. Также в новом законопроекте уже прописали, что инспекторы ГИБДД получат право задерживать машины с модифицированными глушителями. Согласно действующим нормам, уровень шума, издаваемый легковыми автомобилями, не должен превышать 96 дБ. Тем не менее, некоторые транспортные средства издают до 120 дБ. Такой уровень шума сравним со звуком взлетающего вертолета или с ударами отбойным молотком. Это очень громко и не просто создает дискомфорт, а наносит вред здоровью наших жителей, считают законотворцы. Существующие технологические разработки уже позволяют измерять шум на дорогах и штрафовать водителей заочно. Инспектор для этого не нужен. Сейчас штраф за громкие машины выписывают по статье 8.23 Кодекса об административных правонарушениях. Он составляет 500 рублей. Не так давно Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал отклонить похожий законопроект от партии ЛДПР. Парламентарии предложили повысить штрафы шумным водителям в 40 раз, с 500 до 20 тысяч рублей. По сути, предложение дублировало законопроект Мосгордумы, который могут принять в ближайшее время. Возможно, это и стало причиной отклонения аналогичной идеи.
3: Как камеры будут измерять уровень шума?
1: Шумомер «Эфир» получил сертификат Росстандарта в январе 2025 года. Камера оснащена видеомодулем и четырьмя микрофонами, с помощью которых вычисляется шум

0: и его источник. Прибор работает в диапазоне от 60 до 120 дБ. Как рассказали в Центре организации дорожного движения, эфир умеет вылавливать источник шума прямо из потока. Предполагается, что в постановлении о штрафе водители будут видеть панорамную фотографию с информацией об уровне создаваемого ими шума в нескольких точках по ходу движения. Первые шумомеры, около 30 штук, установят в местах, откуда поступает наибольшее количество жалоб на шум. В частности, эфиры должны появиться на Патриарших прудах, а также около зон отдыха на воде. В дальнейшем камеры будут ставить по заявкам граждан в разных районах. Автоэксперт и специалист по камерам Григорий Шухман рассказал, что на данный момент неизвестно о каких-либо других прошедших сертификацию комплексах с функцией измерения шума, кроме эфира. И эти комплексы, по мнению эксперта, также могут быть полезны для поиска подозрительных машин инспекторами, чтобы проверить их техническое состояние, в том числе стереосистемы.
1: Что про штрафы за шум говорят создатели камер?
0: В Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фото-видеофиксации ОКО считают, что до реального применения камер еще далеко, а процесс законодательных изменений, несмотря на депутатское лобби, может затянуться. К тому же действующий ГОСТ, в соответствии с которым разрабатывают все комплексы автофиксации, не предусматривает такой функционал у камер. Это ставит под сомнение легитимность и техническую обоснованность таких устройств, отметили в ОКО. Тем не менее, в ассоциации считают, что начинать тестовое внедрение шумомеров разумнее в ночные часы, ведь основной вред от автомобилей ощущается в это время суток. Вечером и ночью трафик снижается, что упрощает задачу вычислить нарушителя. По мнению эксперта по камерам Григория Шухмана, с правоприменением шумомеров есть проблемы не только в законодательной базе. Отсутствует методика выявления ошибок и присвоения нарушения конкретному автомобилю. Пока непонятно, как по фотографиям можно перепроверить громкость звука и точность его привязки. А это нужно прежде всего для обжалования ошибочных штрафов. То есть предлагается слепо верить в результат математического моделирования комплекса, поскольку проверить нельзя. У комплекса есть сертификат, а у водителей только слова, что они не нарушали. Не шумели в данном случае, отмечает эксперт. К тому же, как рассказывал глава компании «Астролаб» Сергей Ласкин, проблемы с поимкой нарушителей шумомерами могут возникнуть из-за мотоциклистов. Номера на них стоят только сзади. И в ситуации, когда грохочущий мотоцикл будет ехать навстречу машине, шумомер может ошибиться с определением источника шума. Еще одна проблема – отсутствие методики измерения шума при движении машин на дорогах общего пользования. Так, по словам Григория Шухмана, при проверке соответствия уровня шума требованиям технического регламента необходимо держать определенные обороты двигателя, а микрофон должен располагаться на расстоянии полуметра от среза выхлопной трубы на линии с углом отклонения от оси выпускной трубы 45 градусов. При этом в месте проведения измерений не должно быть шумоотражающих поверхностей, которые могут усиливать звук, фокусируя его отражение на микрофоне в дополнение к тому, что идет прямо от выпускной системы. То есть условия для измерения шума около каждого шумомера должны быть соответствующими, но как будет на практике, пока неизвестно, пояснил эксперт. Если эти проблемы не будут решены, установка эфиров приведет к наказаниям невиновных водителей, считает Шухман. Исправить трудности может регулярный объективный контроль за изменениями в конструкции системы пуска машины, который проводят на дорогах инспекторы технического надзора ГАИ. Но и тут есть загвоздка. Если вопросы возникают к громкости музыки, то документирование нарушения может стать затруднительным, потому что звук можно убавить мгновенно, а для фиксации нарушений нужно измерить громкость сертифицированным шумомером и доказать, что источником шума было конкретно транспортное средство. В ассоциации ОКО добавили, что считают идею защитить граждан от излишнего шума, издаваемого машинами, благородной. Однако ее реализация вызывает множество вопросов. В частности, представители ассоциации тоже не понимают, как в плотном городском трафике эфиры будут определять, какое именно транспортное средство издает шум. Поэтому вероятность ошибки при выписывании постановлений с шумомеров будет крайне высока. Без четкой нормативной базы, точной методики измерений и гарантии корректной работы системы внедрение шумомеров может создать новые проблемы, а не решить существующие, уверены в корпорации по производству камер.
1: Что на сомнения экспертов отвечают власти?
0: Летом прошлого года глава столичного Дептранса Максим Лексутов уже рассказывал, что для установки и запуска камер-шумомеров в первую очередь нужна законодательная основа. Московские власти должны были определить допустимый уровень шума для транспорта и внести соответствующие поправки в законодательные акты города. До этого момента выписывать штрафы громким автомобилистам нельзя. Эту информацию подтвердили и в Центре организации дорожного движения. На данный момент для установки комплексов еще необходимо реализовать ряд мероприятий. Принятие необходимых законодательных изменений, которые позволят администрировать такие нарушения в автоматическом режиме. Определение ответственности за повышение допустимого уровня шума, сообщили в пресс-службе центра. То есть первым этапом должно быть принятие законодательных изменений именно в Госдуме. Только после этого решения по штрафованию за шум будут переданы на региональный уровень. Тогда столичные власти смогут издать нормативно-правовой акт, определяющий предельный уровень шума. Ожидается, что в Москве это сделают с опорой на исследования, проведенные по инициативе правительства Москвы. Поэтому с законодательной основой проблем в Центре организации дорожного движения не видят. Как только законопроект будет принят, шумомеры появятся на дорогах достаточно быстро. Сертификат Росстандарта у них есть, тесты и проверки тоже были. В ЦОДД не видят проблемы и с определением источника шума, на который сетуют эксперты. Шумомеры испытывают и проверяют на дорогах Москвы с 2021 года, поэтому эфиры умеют четко определять источник шума из потока даже на трассе из 4 полос. Погрешность изменения шумомеров составляет около 2 дБ. Таким и сделают нештрафуемый порог сверхпредельного уровня шума, уточнили специалисты Центра организации дорожного движения.
2: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
0: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
2: Безопасная дорога. Совместная программа «Радио Пурга» и Госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной. Радио номер один на Чукотке.

0: А знаете ли вы?
1: За последнее столетие уровень воды океанов поднялся на 25 сантиметров. Ученые всего мира ожидают ускорения этого процесса, даже в том случае, если температура на планете прекратит повышение, а климат немного стабилизируется. Оказывается, что океаны медленно реагируют на климатические изменения.
0: Теперь буду знать.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Знаете, что делает человека героем?
2: Джонни Кейдж, тебя избрали для Mortal Kombat.
1: И осознание, что оно было в тебе всегда.
3: Отправьте меня назад, прямо сейчас!
4: Правила турнира просты. Наши судьбы решаются не численностью армий, а исходом битв. Один на один.
5: Я не великий воин.
3: Неопытный боец.
2: Это война за судьбу твоего мира.
6: Mortal Kombat 2. Для зрителей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о наиболее заметных событиях уходящей недели на Чукотке. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Владислав Кузнецов обсудили семейную политику округа. На встрече отметили лидерство региона по рождаемости в ДФО и систему из 40 мер поддержки семьям округа. Напомню, что в этом году на Чукотке также откроют 2 семейных центра. Установят 8 спортивных и 15 детских площадок. В Угольных Копьях уже начали строить детский сад на 240 мест, а в лагере «Молодая гвардия» в Билибино в этом году должен появиться новый спальный корпус. На Чукотке определили основные условия Путины 2026. Для представителей коренных народов установили 3 дня лова в неделю – пятницу, субботу и воскресенье. Если в эти дни будет шторм, их разрешат перенести. Во время Путины в районе откроют 12 постов охраны, чтобы усилить контроль за выловом лососевых. Еще одно решение – увеличить расходы на научные исследования. На Чукотке планируют запустить новые программы высшего образования. Губернатор Владислав Кузнецов обсудил это с министром науки Валерием Фальковым. Подготовку кадров под 15 тысяч будущих рабочих мест и расширение филиала СВФУ. Чукотка за 3 года восстановила в Подшефном Новолуганском десятки зданий и коммунальных объектов. Отремонтированы крыши, электросети, очистные, а в этом году объем работ вырос вдвое. В этом году также вместо 13 запланированных работ завершили 25. В селе Лаврентия этим летом откроют новый спортивный комплекс. В здании на 1000 квадратных метров разместят залы для волейбола, мини-футбола, борьбы и секции для маломобильных жителей. Внутри посетителей ждет большой универсальный зал, малый зал для тренировок и административно-бытовой блок. Там располагаются раздевалки, душевые, медицинский кабинет и буфет. Студенты и ветеринары из Благовещенска завершили практику в тундре Чукотки. За 36 дней они побывали в 6 бригадах и увидели, как устроена жизнь кочевых хозяйств на Чукотке. Студенты собирали оленей в загоны, брали кровь на анализы, помогали во время ветосмотров, участвовали в перковании и кастрации животных, ставили витаминные препараты. В программу вошла и работа с пастушьими собаками. Их вакцинировали и обработали от паразитов. На Чукотке создали комиссию по искусственному интеллекту во главе с губернатором Владиславом Кузнецовым. Она займется внедрением технологий в медицине, транспорте и ЖКХ, а также подготовкой кадров и кибербезопасностью. И в завершении выпуска в проведении прошли соревнования по горнолыжному спорту. Состязания на призы газеты «Полярник» собрали юных спортсменов в 3 возрастах. 4 победителей вошли в исторический список самых лучших. Таковы итоги уходящей недели. До встречи в эфире.

0: Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки, мы начинаем. После любого приема пищи хочется чего-нибудь вкусненького с чаем. Предлагаю сегодня приготовить грушевый пирог. Ничего сложного в рецепте вы не найдете. Выпечки вообще не стоит бояться. С любым тестом можно подружиться, если очень захотеть. Что нам понадобится для пирога? Одно яйцо, 80 граммов сахара, 60 граммов сливочного масла, 250 граммов сыра рикотта, 70 граммов рисовой муки, можно заменить пшеничной, 1 чайная ложка разрыхлителя и 2 средние груши. Для начала приготовим тесто. Яйцо взбиваем с сахаром, добавляем частями сыр и растопленное сливочное масло. Все перемешиваем. Муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем в тесто, объединяем до однородности. Выкладываем в форму для выпечки половину получившегося теста. Сверху слой нарезанных слайсами груш, далее вторую часть теста и снова груши. Немного вдавливаем их в тесто и запекаем пирог, разогретый до 180 градусов в духовке, 30-40 минут до готовности и румяной корочки. Подаем, присыпав сахарной пудрой. Можно добавить шарик мороженого. От такого десерта, поверьте, никто не откажется. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!
5: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
6: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных, так нежна. Обещаю, будет нам с

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола глядели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и казалось, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. И рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, право вспомнить чего-то. Пароходик прошлепал, волнишка прошла. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметил, вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета,

Потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много страстей и много друзей. Так чего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Так чего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде?

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знали, что грибы могут светиться в темноте? Звучит, конечно, как кадр из фантастического фильма, но такие грибы действительно существуют. Более 80 видов по всему миру, способные испускать мягкое зеленое или голубоватое сияние. И делают это не для красоты, а по вполне биологическим причинам. Дело в том, что некоторые живые организмы, их называют биолюминесцентными, способны излучать свет в результате особых химических процессов. Светлячки, медузы, глубоководные рыбы, черви и, как выяснилось, грибы используют это свойство для отпугивания хищников, привлечения партнеров или маскировки. Ученым известны множество таких грибов, но механизмы свечения большинства из них до сих пор остаются неизученными.

Радио Буркан.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Одно из самых необычных дамских украшений из тех, что предложили дизайнеры в этом сезоне, это галстуки Бола. Если это название вы слышите впервые, вот вам небольшой ликбез. Речь идет о кожаных шнурках, которые носят на шее. Да-да, зачастую стилисты делают ставку вовсе не на стразы и драгоценные камни, а на невзрачные простые штучки. Такие шнурки вполне подружатся с футболками и с вашими привычными рубашками в стиле casual. Бола-галстук можно носить как поверх застегнутой наглухо рубашки, так и подчеркивая им декольте. Впрочем, броские украшения тоже не сдают своих позиций. Вот вам еще один тренд на заметку. Колье с очень крупным громоздким кулоном. А цепочка, на которой держится кулон, не столь важна. И это может быть тот же кожаный шнурок. Важнее подвеска, которая обязательно будет приковывать взгляд. Главное, чтобы блузка или футболка были однотонными и не перетягивали внимание на себя. Придать коже тонус и упругость очень просто. Для этого нужно на 3 минутки превратиться в снежную королеву, проще говоря, умыться льдом. Когда вы водите ледяным кубиком по коже, поверхностные сосуды расширяются, капилляры наполняются кровью, кожа начинает дышать и свежеет в считанные минуты. Кстати, в прошлом веке дамы поутру собирали снег с подоконника и протирали им лицо. Правда, в наш век этого делать я вам не советую, да и вода из водопровода не годится. Лучше купите бутылочку минеральной и приготовьте себе косметический лед на травах. Поверьте, будет очень просто стряхнуть сон с помощью мятного ледяного кубика. Главное, не спровоцировать появление капиллярной сетки. Воздействовать льдом нужно не более 3 минут и в несколько подходов. Цвет лица улучшится, круги под глазами исчезнут. Останется только нанести питательный крем.
0: Территория женщин.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: знаете ли вы?
1: Площадь Атлантического океана проходит через все климатические пояса мира. В его воды впадает самое большое количество рек.
0: Теперь буду знать.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Для создания уютной атмосферы не обязательно покупать дорогие ароматические свечи. Попробуйте наш простой рецепт освежителя, который держится долго. Смешайте в неглубокой посуде 2 столовые ложки соли. Соль отлично впитывает и удерживает ароматы. Добавьте к ней колпачок кондиционера для белья, который придаст свежесть. Чтобы сделать композицию более изысканной, добавьте немного сушеной пряной гвоздики. Размешайте все компоненты, поставьте эту смесь в комнате, и вы сможете наслаждаться мягким, приятным ароматом, который будет радовать вас в течение многих дней.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы

в дом пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза отражением в темном стекле. Страх сказал, что так будет лучше ей и тебе. Он указал ей на дверь и на новый замок. Он вложил в ее руки ключ и сделал так, чтоб ты вернуться не мог. И ты вышел во двор, и ты сел под окном, как брошенный пес. И вот чуть-чуть отошел,

теперь поделать? И достал гитару и начал петь. А соседи шумят.

посмотреть на окно. В это время она погасила свет. В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины.

чувства взяли в кавычки, отложили на завтра. Так сказать не хотела, но мир мой недоступен.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

кожаной снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Про мужские костюмы можно говорить долго, но главное правило выбора всегда одинаково. Покупай самый дорогой вариант из тех, что по карману. Поверь, вложение себя однозначно оправдает, потому что в качественном костюме учтена масса моментов, которые позволят выглядеть в нем безупречно. Скажем, уважающий себя производитель позаботится о том, чтобы пиджак как минимум лет 10 держал форму. Для этого в нем делают бортовку из конского волоса, причем сложенного в несколько слоев. Борта и воротник в итоге становятся жесткими и выглядят идеально. Кроме того, качественный костюм с правильным кроем выглядит легко и естественно, он не искажает силуэт и не утяжеляет фигуру. И еще один важный момент – ткань. Чаще всего элитные мужские костюмы производят из шерсти, которая используется в чистом виде или с добавлением шелка. И ты точно не будешь разочарован блестящей синтетической подкладкой. Возьми на заметку, в дорогих костюмах она пришивается мелкими стежками, а не приклеивается. А в области рукавов ее делают из ткани, которая немного контрастирует по цвету с основным тоном вещи.
0: Территория мужчин.
1: Кашу маслом не испортишь, а вот двигатель автомобиля запросто. Так что вопрос, чем машину умаслить, не дает нам покоя каждые 10 тысяч километров. Это срок плановой замены масла. Не забыл? Масло в двигателе нужно для того, чтобы смазывать его детали и защищать их от износа. Это прописная истина. А вот головоломки начинаются тогда, когда в магазине приходится продираться сквозь дебри маркировок на масляных канистрах. Что заливать-то будем? Тут даже опытные водители порой путаются в показаниях. Так что к ним с поклоном за совет. Этом я вам ходить не рекомендую. Лучше полистай на досуге сервисную книжку. В ней все четко прописано. Смотришь на буквы и цифры в инструкции и сопоставляешь их с теми, что прописаны на этикетке моторного масла. А вот раскрученный бренд – дело второстепенное. Хотя и бросаться на копеечную канистру тоже не стоит. Мало ли чего, там китайские химики намешали. Это же все равно, что подсолнечного масла залить. Еще неизвестно, что окажется хуже.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Знаете ли вы?
1: Большой барьерный риф – самое крупное скопление кораллов, которое находится в Тихом океане. Он протянулся почти на 2500 километров и является самой населенной территорией мира. Здесь обитает 2000 видов рыб, около 4000 видов моллюсков и немеренное количество беспозвоночных.
0: Теперь буду знать.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Настроены на готовку? Тогда приступим. На эфирной кухне сегодня объявляется рыбный день. В меню треска в соусе из кокоса и лайма. Записывайте рецепты и приступим к готовке. Для начала соберем на столе все ингредиенты. 500 граммов филе трески без костей и кожи, 600 миллилитров кокосового молока, сок одного лайма или половины лимона, 1-2 зубчика чеснока, чайная ложка морской соли, 2 столовых ложки растительного масла и смесь специй, семена горчицы, карри, зерна кориандра, молотый имбирь и куркума. Теперь можно приступать. Рыбу нарезаем на кусочки примерно по 30-40 граммов каждый. Если у вас есть блендер или кухонный комбайн, то с его помощью измельчаем все специи с растительным маслом до пастообразного состояния. Если прибора нет, просто все перемешиваем. Прогреваем смесь 4-5 минут на среднем огне в сотейнике с толстым дном. Добавляем кокосовое молоко и доводим до кипения. Варим на минимальном огне 5 минут. Добавляем кусочки рыбы, сок лайма или лимона и варим 3-4 минуты. Подаем с рисом. Вкусное и полезное блюдо готово! Приятного вам аппетита! Скоро вернусь с новыми рецептами!
0: Сели, поели!

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Выражение «двинуть кони» и «склеить ласты» вы наверняка слышали, а знаете, откуда они пошли? Но смотрите, «двинуть кони» — это выражение появилось в конце 20 века и связано, конечно, с криминалистической практикой. У криминалистов существует примета. Если при сбитии человека на большой скорости с него слетела обувь, значит, он погиб. Со временем про такого человека стали говорить, что он коньки отбросил. Позднее «коньки» сократили до «коней», а выражение трансформировалось «кони двинуть». «Склеить ласты» — это выражение имеет несколько версий происхождения. Одна из них утверждает, что в тюремном жаргоне ластами называли руки. Когда заключенный умирал, его руки складывали на груди, и от трупного окоченения они, что называется, склеивались. Отсюда и пошло выражение «склеить ласты». Идиома прочно вошла в обиход наравне с другими жаргонными обозначениями смерти.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Мы тысячу раз слышали о том, что красивое белье влияет на самоощущение женщины. И я уверена в том, что игнорировать этот момент – большое упущение. Красивое стильное белье – это признание самой себе. Я соблазнительна и достойна того, чтобы мной любовались. В этом сезоне дизайнеры нижнего белья сделали ставку на чувственность. Обилие кружева и прозрачных вставок в новых коллекциях сплошь и рядом. А особого внимания заслуживают два цвета – бордовый и синий. Конечно, не будем забывать о чувстве меры. Главное, чтобы комплект подчеркивал сильные стороны вашей фигуры, а не недостатки. И обратите внимание на вещи года – белье с завышенной талией. Девушки знают, что такие модели способны творить чудеса, скрывать несовершенства, удлинять ноги и делать фигуру более пропорциональной. Говорят, что если в день выпадает от 50 до 100 волос, то это нормально. А вот если вы потянули себя за прядь и в руке осталось больше 3 волосков, то это уже проблема. Вообще, выпадение волос – это временный процесс. Это реакция на ваше поведение в отношении собственной шевелюры. Если вы слишком часто окрашиваете волосы, ежедневно мучаете их феном, то они, конечно, начинают покидать свою безжалостную владелицу. Еще одна причина – это неправильное питание. В погоне за идеальным телом мы морим себя голодом и радуемся результату. Но радуемся недолго, как раз до того момента, когда простое расчесывание превращается в прореживание волосяного покрова. Если мы теряем 10% своей массы, то чаще всего это приводит к дефициту белка. А следствием дефицита белка как раз и станет облысение и слоящиеся ногти.
0: Территория женщин.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Где ближе всего к Анадырю можно увидеть оленей? Конечно же, в Канчелане. Вроде до столицы Чукотки меньше 60 километров, а разница налицо. Девственно чистая тундра, оленеводы и, собственно, сами олени. А еще в Канчелане можно послушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.

0: знаете ли вы?
1: Миг – это единица времени длительностью в 1/100 секунды.
0: Теперь буду знать.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: На Дальнем Востоке, вдали от перегруженных рынков, вероятность купить фальсификат красной икры ниже. Но принцип проверки натуральной икры должен знать каждый. Давайте разберемся, в чем ключевое отличие имитации от подлинного продукта. Проведите простой тест. Опустите икринки в емкость с кипятком. Если вы имеете дело с искусственным продуктом, он моментально отдаст свой краситель, и вся вода окрасится в цвет продукта. Настоящие же икринки, состоящие из белка, не выделяют цвет, а сразу сворачиваются под воздействием температуры. При этом жидкость приобретет мутный побелевший вид. Запомните эту реакцию.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если можешь позволить себе купить Rolex, мне остается тебя только поздравить. Но многие наши соотечественники в попытках сэкономить везут элитные хронометры из путешествий. Наверняка же за границей дешевле. Шансы купить подделку в этом случае, конечно, возрастают. И чтобы не отдать деньги за пустышку, надо бы разобраться в деталях. Главное – это механизм. У оригинальных часов он швейцарский, позолоченный. А в подделке роторы будут серебристые. И еще, если возле роторов видишь два красных круга, это признак того, что перед тобой оригинал. Второй момент – серийный номер на конце браслета. На фальшивке его не будет вовсе, или же цифры будут не четкие, а слегка размытые. А теперь присмотрись к обратной стороне часов. На поддельных надпись набита желтыми буквами, как рисунок. В оригинале она выбита прямо на поверхности, рельефная и бесцветная.
0: Территория мужчин.
1: Если ты заботишься о своем мужском здоровье, купи себе велосипед или велотренажер, как вариант. Они помогут как можно дольше оставаться в строю. Всего 15 минут кручения педалей в день, и тебе не грозят проблемы ни с сердцем, ни с потенцией. Мы привыкли считать, что контакт с велосипедным седлом, напротив, снижает мужскую силу. Но вопреки очевидному, вся нагрузка при езде ложится на тазовые кости. Причем, как говорят медики, независимо от объема ягодиц. В любом случае, седло должно быть жестким, поскольку при езде на мягком сиденье тазовые кости будут в нем утопать, а нам этого не нужно. А в целом, езда на велосипеде улучшает кровообращение в органах таза, что и предотвращает многие типичные мужские заболевания. И еще бонус. Будешь рассекать на велике, сожжешь кучу калорий и укрепишь ноги. Да и для сердца это отличная нагрузка.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Минутка здоровья.
1: Названы главные привычки для активного долголетия. Профессор университета имени Зигмунда Фрейда в Вене Эмиль Уолтерс перечислил главные привычки, которые должны быть у человека для активного долголетия. Американской кардиологической ассоциацией, по словам профессора, выделяется 8 ключевых факторов здорового старения, а именно: отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, физическая активность, контроль артериального давления, липидов, массы тела и уровня глюкозы в крови. Уолтерс также подчеркнул, что медицине стоит перейти от модели лечения болезней к модели продления периода здоровой жизни. Люди же должны начинать заботиться о сердечно-сосудистом здоровье не после 60 лет, а гораздо раньше, еще лучше, если фактически это будет сопровождать человека всю жизнь. Забота о здоровье должна начинаться в молодом возрасте и даже до рождения внутриутробно, заключил профессор.
0: Минутка здоровья.
2: Радио

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: оживить на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

0: и олени пасутся под музыку.
1: Радио Бурга.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы приходите в гости и не спрашиваете, а где Иванов. Вы просто зовете «Марк, ты дома?», потому что здесь никто не носит фамилий. Ни в паспорте, ни на почтовом ящике, ни в школе. Только имя и все, что оно несет. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про сообщество, где фамилия считается пережитком, а человек – это больше, чем его род. Речь о реальных местах, от эко-деревень в Германии до духовных общин в Индии, от островных поселений Финляндии до арт-кооператива в Калифорнии, где люди добровольно отказались от фамилий. Не из протеста, а потому что решили – имя – это уже достаточно, чтобы быть собой. В одной общине под Берлином все жители называют друг друга только по имени. Даже официальные документы оформляются так – Анна, дочь Лены, или Томас, сын Йорга. «Фамилия делит людей на семьи», – говорит одна жительница. «А мы – одна семья. Зачем нам границы внутри?» А на одном острове Финляндии, где живет всего 40 человек, фамилии исчезли еще в 80-х. Все носят только имя и отчество. Почта приходит в общий ящик для Элины, дочери Майи. Школа ведет журнал без фамилий, ведь мы и так знаем, чей ребенок плачет в саду, улыбается учитель. И да, это меняет общение. Нет высоких и низких фамилий, никто не судит по происхождению, а если двое с одинаковым именем, то придумывают прозвище. Например, Лукас садовник и Лукас музыкант. Конечно, бывают сложности, с госслужбами приходится долго объясняться. Кто-то из детей впервые в городе удивляется, почему у всех два имени. Один раз курьер потерял посылку, потому что на коробке было написано просто «София, дом у ручья». Но жители говорят одно – когда тебя зовут просто по имени, ты чувствуешь, что тебя видят. Не твою историю, не твой статус, а только тебя. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А если бы вы жили в таком месте, вы бы смогли избавиться от своей фамилии?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильна.

0: знаете ли вы?
1: Всю жизнь ленивцы проводят на деревьях, но для дефекации ему нужно спускаться. Экскременты, закопанные под своим деревом, как будто бы говорят другим особям: «Тут уже занято, проходите дальше». На земле очень опасно, так что взрослые ленивцы ходят в туалет не чаще раза в неделю, зато очень обильно, по килограмму за раз.
0: Теперь буду знать.

0: местная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь!
2: Календурь!
3: Англичанин мистер Блай, проживавший в Лондоне в 30-е годы 20 века, довольно сильно любил свою супругу. Ему в ней нравилось все, кроме одного. Она была болтливой.
4: Так, дорогой, послушай, вот какая мысль у меня родилась. Мысль такая, ты не представляешь, в каких продолжительных муках она рождалась.
3: Милая, я безумно уважаю ход твоей мысли, но, к сожалению, мне срочно нужно прибраться на чердаке, так что расскажешь давай потом. Боже мой, как хорошо на чердаке. Господи, как здесь тихо и спокойно.
4: Милый, дорогой, это снова я. Вижу, ты уже прибрался так. Значит, я тебе хотел...
3: Ой, прости, дорогая. Мне срочно позвонила мама и просила навестить ее. Так что поговорим давай попозже. Через неделю.
5: Приехав к маме, мистер Блай заперся в комнате и начал жить в тишине.
3: А на третий день решил включить радио. И вдруг...
4: Добрый день, дамы и господа. Я рада, что мы с вами встретились. Рада, что вы настроились на нашу волну. Уверена, что настроение у вас боевое, поэтому готова начать нашу программу.
3: Ужас!
5: На самом деле ничего ужасного не произошло.
3: Просто 18 мая 1936 года супруга несчастного мистера Блая, Жасмин Блай, желавшая говорить всегда, везде и подолгу, стала первой женщиной-диктором на BBC.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь!
2: Календурь!

0: Новости на радио «Пурга».
1: 8 часов утра на Чукотке. Время новостей на радио «Пурга». Сегодня понедельник, 18 мая. В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Силы ПВО за сутки сбили более 1000 беспилотников над российскими регионами. По предварительным данным, ранены более 12 человек в Москве, в Подмосковье 3 человека погибли, еще 6 пострадали. Как заявили в аэропорту Шереметьево, на его территории зафиксировано падение обломков беспилотника, пострадавших и разрушений нет. По подсчетам ТАСС, атака дронов стала самой крупной за более чем год. Повреждения получили жилые дома и территория московского нефтеперерабатывающего завода. Разрушения зафиксированы в Химках, Путилкове, Истре, на Рафаминском округе, Лобне и других районах. Всемирная организация здравоохранения ввела международный режим ЧС из-за вспышки Эболы в Уганде и Конго. Такое заявление разместили на сайте международной структуры. В организации особо подчеркивают, что речь идет именно об эпидемии, а не о пандемии. В ВОЗ отмечают наличие значительной неопределенности в отношении реального числа заболевших и географического охвата инфекции. По официальным данным, в 3 зонах Конго зарегистрировано 80 смертей, предположительно связанных с Эболой, а также 250 вероятных случаев заражения, из которых 8 подтверждены лабораторно. Кроме того, в столице Уганды Кампале зафиксированы 2 случая инфицирования, один из них с летальным исходом. В России разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии. Он работает на основе анализа ДНК. В дальнейшем его планируют адаптировать для других групп антигипертензивных препаратов. Об этом сообщили в Сеченовском университете. Разработанный специалистами вуза подход позволяет сделать терапию более персонализированной и, соответственно, точной. Исследователи выявили генетические факторы, которые влияют на эффективность лекарств, и на их основе создали алгоритм для выбора препарата и его дозировки. И в завершении выпуска: китайского робота-гуманоида хотят запустить на Эверест. Сейчас власти Непала рассматривают возможность выдачи разрешения на восхождение. Планируется, что робот в будущем сможет помогать в уборке мусора с вершины и мониторинге состояния ледников. Экспедиция должна продлиться 52 дня. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: А чего это мы глазки трем, Наташ? Не выспались, что ли?
1: Да выспались, что ты сразу начинаешь.
0: Ну, не знаю, может быть, короткая рабочая неделя, выходные. Так я не хочу уж никуда идти в этот понедельник.
1: Да нет, на самом деле выходные прошли хорошо. Я поспать успела нормально и все сделать хорошо успела. Так что все нормально. Просто, да, чуть-чуть непривычно. Это как обычно утро понедельника, оно такое еще долгое.
0: Я не знаю, мне вообще отлично. Я с утра погулял с собакой, насладился очень солнечной погодой, довольно-таки теплой. Я сегодня впервые вышел с собакой гулять не в пуховике и не в теплых ботинках.
1: Да.
0: И я такой, ну все.
1: Лето практически пришло уже.
0: Я такой, весна пришла, такая лето уже практически пришло. Нет, если смотреть на календарь, бесспорно, 2 недели осталось до лета и... Кстати, ровно 2 недели осталось до лета.
1: Уже 14 дней.
0: 14 дней.
1: Да, причем на улице такой ветерок. Я еще, когда собиралась на работу,
0: здесь.
1: Мне казалось, что
0: его
1: там
0: нет.
1: Очень... Ну, это вот здесь всегда, в принципе, дует. И мне казалось, такой ветер. Думаю, сейчас я выйду, там шапку. Думаю, ладно, шапку не буду, капюшон накинула, пошла. И хочу сказать, есть, конечно, разница. Ветер зимой и ветер сейчас. Потому что сейчас вышло и тепло. Он даже дует, но прям солнце, оно греет. Оно не просто светит, оно греет. И поэтому вообще прекрасно.
0: Ну и мы будем вас тоже греть здесь, в наших таких ладошках, таких заботливых, на волнах радио Пурга в рамках «Отмороженного утра». Я напомню, что у микрофона Наташа Ковалева.
1: И Иван Семиклетов.
0: Каждому из вас мы говорим
2: «Доброе утро!»
0: И впереди много чего классного и интересного, но начнем, как всегда, с прогноза погоды.
3: Погода на радио Пурга.
0: В Пелевине сегодня плюс 8, плюс 10. Это что за температуры? Облачно с прояснениями без осадков.
1: В Анюйске плюс 7, плюс 10. Облачно и без осадков.
0: Чтоб вы понимали, в самом северном городе страны в Певеке плюс 3, плюс 5. Тоже никаких минусов. Облачно с прояснениями без осадков.
1: На Ионе минус 1, плюс 1. Пасмурно, осадков не будет.
0: В Эквикиноте плюс 2, плюс 4. Небольшая облачность без осадков.
1: В Биллингсе минус 1, плюс 1. Пасмурно и без осадков.
0: В Марково плюс 7, плюс 10. Переменная облачность без осадков.
1: В Беринговском плюс 1, плюс 3. Пасмурно, осадков не будет.
0: В Проведение плюс 2, плюс 4. Пасмурно, без осадков.
1: В Лаврентии минус 1, плюс 3. Ясно, осадков не будет.
0: Не, ну Лаврентии, ну тоже завязывайте. Давайте уже в плюсовые вот эти переходите значения. Что вы тут одни тут такие? В Анадыре малооблачно, без осадков. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 5.

0: Вечно.
1: Делай громче, уши не отморозишь.

0: Тема дня.
1: Запахло весной. Метелем отбой. Ну ведь правда, согласись, вот зима, она практически не пахнет, потому что вокруг снег, лед и морозная погода. То есть, ну да, можно выйти, свежий воздух отдохнуть, морозный, но весна-то она пахнет.
2: Но весна-то она пахнет разнотравием.
1: А чем еще?
2: А чем еще? Еще цветами, больше нечем.
1: Да. Цветами, конечно же, потому что, да, у нас сейчас еще пока не вылупились.
2: Слушай, ну травка зеленеет. Вот я вчера ходила гуляла, и там вот, знаешь, сквозь вот эту засохшую, убитую морозом траву...
1: Зелень пробивается?
2: Зелень уже, знаешь, такие вот череночки травы начинают зеленеть. И это так классно, я так посмотрела, вот, ну, потому что там еще не все растаяло. Так во льдах, и потихонечку начинает жизнь новая прорастать.
1: Ну все, это же здорово, потому что совсем скоро полезут цветочки, будут набухать почки. И если брать, например, не Чукотку, потому что мы всегда позднее встречаем и весну, и лето, на материке это вообще все цветет. У меня сестра в Калининграде, она выкладывала пост, и там каких только цветов нету. Уже все, там и вишня, и сирень, и какие-то цветы, которых я название даже близко не знаю. И вот для меня весна — это в первую очередь запах, конечно же, цветения деревьев и тех самых цветов, которые на клумбах росли у нас. Потому что я родом из Омска, и я помню, что там всегда что-то росло, и всегда чем-то пахло. Вот это выходишь во двор, и там аромат вот этой дорожной пыли, потому что машина едет, и цветов. И вот для меня это весна. И сегодня у нас тема дня с этим связана. Сегодня, кстати, международный день сирени, или просто день сирени, я не помню. Ведь тоже же весенние цветы, можно так сказать. И мы задумались, а вот какой цветок самый-самый весенний?
2: Вот какой? У каждого свой, наверное, свое восприятие. Поэтому мы хотим обсудить эту тему. А для тебя какой цветок является самым весенним? Есть такой?
1: Слушай, я на Чукотке живу уже долго. И для меня, конечно же, в первую очередь, это одуванчик.
2: Здесь одуванчик.
1: Они же первые вот здесь проклевываются. И ты, если видишь одуванчик, то ну все. Ну, он, конечно, больше летний, можно так сказать. Но все-таки, если брать температурные режимы, то, конечно же, это одуванчик. А если материк, то, наверное, вишня. Сакура, вишня, вот это вот все.
2: Вот, это вот потому, что ты в Омске жил, у вас там, наверное, очень много вишни, да, скорее всего, было?
1: Нет.
2: Нет?
1: Просто оно почему-то, знаешь, видимо, по картинкам, по видео, по каким-то... Давно, я так давно не был на материке именно весной, и я лет 10 уже пропускаю вот эти вот все цветения, запахи и прочее. Только воспоминания и, возможно, какие-то из них подделанные в кино, видео и фотографии.
2: Еще себе сакура. А для меня самое весеннее – это черемуха. Цветение именно черемухи. Ну, понятно, что там будут ландыши. Ой, ландыши. Как они, господи, подорожники.
1: Подорожники – это когда-то коленкой.
2: Все, коленкой, да.
1: Я даже не знаю, цветут ли они.
2: Ну, вот эти зимние цветы-то, как они называются?
1: Подснежники?
2: Ё-моё, конечно. Нет, подснежники. Подснежники я один раз собирала в голове. Ну, потому что мы же не живем на материке, понятно, что каша. А для меня именно вот это вот черемуха. Запах, когда идешь по частному сектору, и вот со всех дворов навевает вот этим теплым ароматом черемухи. И это, наверное, вот самые для меня такие, как будто бы уже перед каким-то отпуском или перед каникулами школьными вот этот аромат ассоциируется.
1: Ну, классно, классно, конечно. Мы, друзья, у вас хотим узнать, какие же цветы самые весенние для вас ассоциируются с весной. Не обязательно наши чукотские, может быть, правда, вы часто бываете на материке, либо детские воспоминания оттуда, и, как у Наташи, вот черемуха.
2: Черемуха-подорожник, все, Наташа, там смешалась.
1: А что, это классная комбо.
2: Да, нормально.
1: Черемуха и подорожник. Заходите в наш телеграм-канал Пурга Радио, там уже есть пост с темой дня. Мы ждем ваших комментариев.

0: Гороскоп. Овны. Вас может раздражать медленный темп дня, но именно он убережет от ошибок. Не пытайтесь ускорить события, лучше наблюдайте. Возможен разговор, который заставит пересмотреть планы. Вечером появится ощущение, что вы стали чуть ближе к важному решению.
1: Тельцы. День принесет вам маленькую, но очень точную удачу. Это могут быть деньги, шанс или неожиданная поддержка. Главное, не пропустить момент и не сомневаться слишком долго. В личной жизни возможен теплый жест, который многое скажет без слов.
0: Близнецы. Информационный шум сегодня может сбивать с толку. Люди будут говорить одно, а делать другое. Вам важно не втягиваться в чужие эмоции. День лучше провести спокойно, избегая лишних обещаний и спонтанных решений.
1: Раки. Эмоции сегодня глубже, чем обычно. Вы можете вспомнить то, что давно старались не трогать. Но это не случайно. День поможет закрыть старые внутренние истории. А к вечеру станет легче. Появится чувство обновления.
0: Львы, вы будете стремиться к вниманию, но окружающие окажутся заняты собой. Это может слегка задеть. Не стоит воспринимать это как игнор, просто у каждого сейчас свой внутренний процесс. В любви возможна пауза, которая многое объяснит.
1: Девы, день потребует терпения. Не все будет получаться с первого раза, и это нормально. Главное, не критиковать себя и других слишком строго. Вечером вы можете неожиданно найти простое решение сложной задачи.
0: Весы. День принесет ощущение внутреннего колебания. Вы будете чувствовать, что стоите на развилке. Не ищите идеальный вариант, его нет. Сегодня важно выбрать то, что меньше всего вызывает внутреннее сопротивление.
1: Скорпионы. Сегодня вы услышите правду, которую кто-то долго скрывал. Это может быть сначала выбить вас из равновесия, но позже принесет ясность. Не спешите с реакцией. Информация окажется важнее, чем кажется на первый взгляд. Вечером возможен серьезный разговор.
0: Стрельцы. День подталкивает к переоценке целей. То, что раньше вдохновляло, может потерять актуальность. Не пугайтесь этого, вы просто переходите на новый этап. Возможно, неожиданная идея, которая изменит ближайшие планы.
1: Козероги, вы почувствуете необходимость замедлиться. Организм и психика требуют паузы. Не игнорируйте этого. В работе лучше делать меньше, но качественнее. В отношениях больше слушать, чем говорить.
0: Водолеи. Сегодняшний день принесет неожиданный поворот в общении с людьми. Кто-то проявит себя совсем не так, как вы ожидали. Это поможет вам лучше понять, кому можно доверять. Вечером, возможно, неожиданная новость.
1: Рыбы. День пройдет под знаком интуиции. Вы будете чувствовать больше, чем сможете объяснить. Не игнорируйте внутренние сигналы. Они приведут вас к правильному решению, особенно в личных вопросах.
2: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: пахнут, а иногда цветы. Хочется занюхать их все и полностью. Но, с другой стороны, я не очень люблю, как пахнут все цветы. И у меня нет определенной там ненавистного запаха, но иногда либо ты там супруге даришь букет цветов, либо приходишь к кому-то домой, где есть цветы, либо гуляешь, опять же, там, в начале лета, когда цветение. Ты иногда идешь и нюхаешь, и тебе прям...
1: Может быть,
0: такое?
1: Это не цветами пахнет.
0: Нет, цветами.
1: Конечно, есть цветы, вот, допустим, если... Те, которые продаются у нас в магазинах, это лилии. Вот для меня самый странный аромат. Они конечно, они очень красивые. Но их берешь за красоту, но явно не за аромат. Потому что у многих, кстати, вот на лилии
0: голова
1: тоже
0: аллергия. Голова начинает кружиться даже.
1: Да, но он не такой специфический аромат какой-то такой, не очень приятный.
0: У меня с этим же история есть. Я однажды купил жене лилии. Красивые, но они же красивые, правда. Я принес, она такая... Спасибо. Проветривать будем долго. Я не понял прикола, потому что я вообще, в цветах не силен. Я такой, в смысле красиво? Я помню, что там в школе дарили учителям что-то еще. И она говорит, хорошо.
1: Вот в школе надо и дарить учителям.
0: Я вечером захожу на кухню и такой, о, это что, собака, ты? Она такая, нет, это вот лилии.
1: Ну да, у нее действительно такой неприятный аромат. И на самом деле вот эти покупные цветы, я не помню, чтобы я когда-то, вот там, если мне дарили или даже так цветочно придешь, там пахнет именно вот травянистый такой какой-то аромат. А вот конкретно, чтобы сказать каким-то определенным цветком, я не могу никогда. Ну, пахнет растением. А вот полевые цветы, да, вот у них действительно есть свой аромат. Мне очень нравится, как пахнут анютиноглазки, кажется. Цветочки такие.
0: Да,
1: они
0: я знаю.
1: Сиреневенькие.
0: На дачу бабушки росли.
1: Да, они такие.
0: Они разного цвета, они желтые бывают.
1: Ну вот у нас как-то так сложилось, что были в основном сирень. И они так пахли приятно прям. А еще медуница есть. Вот это вот запах меда, сумасшедший аромат, который вот поле такое, жара и вот это теплое.
0: Это все весной?
1: Это уже это ближе к лету. Это уже ближе к лету, когда уже начинают вот эти полевые цветы. Цветы расти, это вот летом.
0: Да. Я еще помню, из неприятных запахов мы были в Сочи на конференции, и там, плюща что-то такого росло, и там много маленьких белых цветочков. И вот ты проходишь мимо, пахнет нормально, все, идешь, но ты ровно проходишь мимо вот этой стены юнка этого, я не знаю, как называется, и как будто в стену врезаешься. Вот настолько запах плотный. Не могу
1: сладкий.
0: Сказать, что неприятный. Да, он очень сладкий, но именно за вот этой густоты своей я такой, о, это что такое? Убегаем отсюда дальше вообще.
1: Да.
0: Мне не понравилось.
1: Не понравилось?
0: Лучше нюхать ароматы весенних цветов.
1: Лучше, знаешь, лучше такой легкий аромат должен быть, но не такой, конечно, чтобы прям, чтобы глаза вышибало.
0: Да. И вот какие весенние цветы вам нравятся больше всего? Может быть, по запаху? Может быть, по внешнему виду, что вот очень красивое? Может быть, все в комплекте? Или, может быть, сирень, потому что там можно найти пятилистник, съесть его и будет удача. Было такое?
1: Я не искала.
0: Никогда не было такого?
1: Никогда.
0: У нас в детстве прям, это вот как есть клевер же, тоже пятилистный находишь, или четырехлистный, не помню. Ты должен его съесть и будет удача. И у нас было то же самое с сиренью. Ты вот ищешь среди вот этого всего соцветия, а там же цветочков очень много. И ты прям перебираешь, это, ты можешь занять себя на час, наверное, в детстве.
1: Вот, слушай, никогда не искала. Видимо, у нас не так много сирени было, возможно.
0: Да, и ты находишь этот пятилистник, съедаешь его, а он практически безвкусный, и все.
1: А итог-то был какой-то там? Желание сбывалось, удача к тебе сразу вот с распростертыми объятиями.
0: Ты думаешь, я помню, что я загадывал в тот момент? Надеюсь, что да. И недавно, у меня сейчас жена на материке, и она сфотографировала сирень. Там тоже в Москве расцвела красивая, а там сирень не такая, как у нас была. Там вообще вот листиков как будто бы нет, она вся супер пушистая.
1: Какие-то новые, да.
0: И на что моя мама ей в комментариях пишет, а какой из них есть, чтобы желание сбылось? Я такой, не я один такой, не я один.
1: Да. Значит, да, это было повсеместно.
0: Да, поэтому сирень для меня тоже очень весенний цветок, потому что вот мы, правда, заканчиваем уже школу, вот это все настроение такое, вообще ничего не хочется уже делать, хочется есть сирень.
1: Единственное желание, да?
0: Да, но еще хочется нам, конечно, ваши комментарии прочитать. У нас есть они, мы обязательно чуть позже к ним вернемся и прочитаем. Напоминаем, что мы ищем самый весенний цветок.

Примерно в 50 километрах от села Хатырка в сторону Камчатки есть перевал, который обсыпан метеоритными камнями. Расположен он между двумя сопками – Рубикон и Аннушка. Раньше оленеводы собирали космические камни для выделки шкур, уж очень они твердые. До сих пор метеоритные осколки украшают распады, переливаясь на солнце и радуя глаз. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Чукотка завершила подготовку к паводкам. В Анадыре состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщили в правительстве Чукотки, округ готов к весеннему половодью и пожарам. Паводкоопасными признали села Воеги, Марково, Илерны и Кипервее. На реках работают 13 гидропостов. Специалисты провели снегосъемки и уточнили прогнозы. Чтобы ускорить безопасный сход льда, на реках провели чернение. В Билибинском районе отработали 4200 квадратных метров, в Анадырском – 1200. С 10 мая за ледоходом установлен усиленный контроль. К реагированию готовы 270 человек, 61 единица техники, 12 лодок и 2 вертолета. Пожароопасный сезон стартует с 1 июня. Власти утвердили все планы и подписали соглашение с авиацией для мониторинга. В конце мая пройдут учения в Марково и Амалоне. Службы отработают реальные сценарии защиты поселков от природных пожаров. На Чукотке стартовал конкурс детских рисунков в благодарность докторам. Региональная медицинская ассоциация вместе с окружной больницей запустила творческий проект «Спасибо медикам». Его участниками могут стать дети и подростки младше 18 лет. Организаторы предлагают через рисунки сказать спасибо врачам за их труд, заботу и спасенные жизни. Строгих правил нет, можно выбрать любой стиль, материалы или компьютерный формат. Президент ассоциации Роман Пономаренко пояснил, что важнее всего здесь не техника, а чувство и уважение к людям этой профессии.
2: Современные технологии активно внедряются в медицине, поэтому мы тоже решили не отставать. И в нашем конкурсе, помимо обычной номинации, которую мы назвали «Классика», это рисунки на бумаге в любой технике, будет еще одна номинация, которую мы назвали «Современность». Это работы, выполненные с помощью компьютера. В любой технике это может быть коллаж, может быть компьютерная графика, и в том числе с использованием искусственного интеллекта. Вот такая вот интересная номинация, так что присылайте свои работы для удобства участников, тех, кто будет из районов. Все работы просим направлять на адрес электронной почты, чтобы не возникло задержек. Работы, присланные на конкурс, те, которые понравятся жюри, мы разместим в соцсетях медицинских, в больницах, повесим по коридорам для того, чтобы медики порадовались и почувствовали вашу благодарность.
1: Темами работ станут труд врачей, верность долгу, помощь в тяжелые годы и борьба с пандемией коронавируса. Рисунки принимают до 10 июня. И в завершении выпуска весенний праздник фонтанов в Петергофе посвятили единству народов России. Каждый регион оставил свой след на территории парка. От Урала у Петергофа чугунные трубы для фонтанов, гранит из колоннад из Карелии, с Дальнего Востока панно из морских ракушек. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Проснулись, подтянулись
1: и за работу. Да, друзья, за работу уже вовсю пора, потому что 9.07 на часах студийных. Это значит, что у большинства рабочий день вот стартанул. Как и новая рабочая неделя.
2: Да, пять дней рабочих, друзья, держимся, потому что время летит быстро. Что?
1: В смысле пять?
2: Ну, пять рабочих дней, все, хватит уже отдыхать.
1: Четыре, как на
2: прошлой. Уже четыре закончились, да. Теперь по пять дней. Но все-таки мы будем теперь жить в предвкушении выходных еще больше, потому что на улице становится тепло. Время отдыха, как раз таки, если есть такая возможность, да, на улице отдохнуть, погулять, шашлыки, кофе попить. То есть сейчас как будто бы разнообразить свои выходные становится все проще.
1: Безусловно, но а еще буквально ну, недельки, наверное, через 4 лед пойдет. Это еще один повод выйти на улицу, посмотреть а, на ледоход, б, на первых нерп и белух, которые будут выглядывать
2: своими
1: воды.
2: Мордочками такими выглядывать. Вот вчера ходила, смотрела, я только рыбаков видела, пока больше никто не выглядывал.
1: А кто раньше выглядывает? Нерпы с белухами или одуванчики? Я вот не помню.
2: Вот, кстати, тоже момент как-то я не заметила.
1: А на Чукотке какой цветок для тебя самый весенний?
2: Ну, я думаю, это для всех одуванчик все-таки. Потому что это единственный цветок, который я вот так помню. Но если ехать в тундру, там, понятно, разные.
1: Рододендроны желтые у нас здесь в городе тоже растут. Я вот просто не помню, кто из них тоже раньше.
2: Вот и я не помню. Ну, вот именно как дикие цветы, только одуванчик.
1: Не подходите близко, друзья.
2: Они очень дикие и опасные. Там еще пчелы летают. Мне, кстати, очень нравится, когда наступает время, когда клумбы у нас расставляют по городу. Это вообще что-то с чем-то. И они когда стоят, уже расцветают. И прям, да.
1: Я тащусь от капусты, которая там растет.
2: Капуста?
1: Декоративная такая. Такой, проходишь мимо, всегда борща ходит. Есть вот такие небольшие
2: ассоциации.
1: Мне кажется, одуванчики берут тем массой, потому что их очень много.
2: Они прям как какое-то желтое такое вот море вот этих цветов. И мне очень нравится, вот где высоко вот на строителей на улице, там же всегда вот это одуванчиковое поле. Это красиво и так сразу весело становится глазам. Потому что желтый, это кстати, радует.
1: Маленькие солнышки только на земле.
2: Да?
1: А солнце навсегда поднимает настроение. Сейчас оно кое-что спряталось за какой-то из тучек, но обязательно обещало вернуться к вам, как и мы вернулись в этом части. Наташа Ковалева
2: и Иван Семиклетов.
1: И прогноз погоды вместе с нами.
3: Погода на радио «Пурга».
2: В Билибино сегодня пришло лето, там плюс 8, плюс 10, облачно, с прояснениями и без осадков.
1: В Анюйске плюс 7, плюс 10, облачно, без осадков.
2: В Певеке плюс 3, плюс 5, облачно, с прояснениями и без осадков.
1: На Айоне около нуля, пасмурно, без осадков.
2: В Эквиноте плюс 2, плюс 4, небольшая облачность и без осадков.
1: В Биллингсе минус 1, плюс 1, пасмурно, без осадков.
2: В Марково плюс 7, плюс 10, переменная облачность, без осадков.
1: В Беринговском плюс 1, плюс 3, пасмурно, осадков не будет.
2: В Проведение плюс 2, плюс 4, пасмурно, осадков не ожидается.
1: В Лавренте минус 1, минус 3, ясно, без осадков.
2: В Анадыре сегодня малооблачно и без осадков. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 5.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: Сегодня новость про животных.
2: Вот это мы любим.
1: Про котиков.
2: Мяу.
1: А ты знаешь, что котики любят?
2: Молоко они любят.
1: Не
2: там
1: из еды.
2: Корм. А?
1: Не из еды.
2: Там лазить они любят
1: везде,
2: да?
1: Где?
2: Что-то по стенам, по домам, по крышам.
1: А если дома?
2: Дома по... Чему они дома лазят просто? По людям они любят.
1: Представь себе, ты пришла из магазина с полным пакетом еды. Где кот оказывается через секунду?
2: В пакете.
1: Вот. А если ты принесла что-то в коробке, где кот оказывается через секунду?
2: В коробке.
1: Да. И сегодня новость именно про это. Все мы знаем, что котики, правда, обожают пакеты и обожают коробки. Ну, невозможно. Будь из-под холодильника коробка или вот маленькая какая-нибудь коробочка из-под ювелирного изделия, кот все равно будет там.
2: Потому
1: что кот — это жидкость, мы знаем, он везде проникнет, везде поместится. Но... В одном из приютов решили проверить, а все ли котики одинаково любят коробки. И принесли много коробок разного размера в вольер с рысью. И оказалось, что рыси заходят абсолютно все коробки. И она пытается залезть в каждую. И там есть видео, где действительно коробочка, ну, буквально вот из-под каких-нибудь там сухариков, ну небольшая.
2: Совсем малюсенькая.
1: Да, ну там 50 на 50 сантиметров. А рысь,
2: огромная.
1: Мы представили.
2: Да.
1: И она туда залезла.
2: Вот слушай, действительно, что у них за такой организм, что он может впихаться в них?
1: Нет, она, естественно, порвала ее.
2: Но она пыталась, по крайней мере.
1: Но она, да, пыталась, и... Такое удовольствие на лице этой рыси. Она ее погрызла, немного повалялась. Я решил задаться вопросом, ну почему же так?
2: Это интересно. Это вот любознательность, скорее всего. Проверить. А может там какая-то вкусняшка лежит, ее найти. Возможно, она захотела. И вообще это... А может быть, это же инстинкты у них? Они же любят, наверное, прятаться еще куда-то. Им хочет, да?
1: Я нашел информацию.
2: А,
1: про
2: да?
1: Это.
2: Зачем я тут предположение тогда строил?
1: Ну, мы теперь узнаем, совпали ли твои предположения с той информацией, которую нашел я. Ну, во-первых, в 2015 году в Нидерландах провели эксперимент с 19 кошками в приюте. Животных разделили на две группы. Одной дали доступ к коробкам, другой нет. Результат. Первая группа адаптировалась к приюту за 3 дня, а вторая... от 7 до 14 дней. Так что у кошек с коробками уровень стресса был значительно ниже. Они спокойнее себя чувствуют, когда в коробке. А почему?
2: А почему?
1: А тоже есть ответ. Дело в том, что кошки по природе свои охотники, но иногда еще и потенциальная добыча, когда хищник покрупнее. И им важно иметь укрытие, где можно спрятаться от угроз. А коробка дает им это укрытие. Замкнутое пространство со всех сторон, стенки. Так кошка защищена от атак с флангов и сзади. Возможность контролировать окружение. Ты наверняка видела, когда они залезут. И вот чисто глаза с ушами торчат.
2: Охота началась.
1: Они таким образом выбирают позицию, откуда все хорошо видно и можно атаковать.
2: Вот они хитрые какие все-таки, а?
1: Конечно. Ну и ощущение гнезда, инстинктивное стремление к укромному месту для отдыха и восстановления сил. И коробка, простая обычная картонная коробка, все это им дает.
2: Слушай, а ты когда-нибудь был добычей кошки? На тебя когда-нибудь кошки...
1: У меня были в детстве кошки и не одна. Ты же видишь изначально. Вот ты вот прям видишь.
2: Чувствуешь, вот, как ты... она на тебя смотрит. Вот сзади, допустим, прям
1: да,
2: просверливает.
1: Вот это вот пятой точкой начинает вертеть, уши прижали. Такой, сейчас на ногу нападет. Секунда проходит, она на ноге. Такой, я так и знал.
2: Слушай, вот тебе повезло, тебе на ногу. А я, ну вот, когда маленький ребенок, я любила дразнить.
1: Так лицом тыкаться не надо в них.
2: Да я не тыкалась лицом, он просто вычислял меня везде, пошел.

0: что они тоже же любят попрятаться где-нибудь. Они, ну, вот интересно, а тигр, он тоже является для кого-то добычей или нет?
1: Мне кажется, у него какая-то... для человека только.
0: Только, если. Да, только для человека.
1: К сожалению. Ну вот мы и выяснили, что действительно кошки любят коробки абсолютно всех размеров и даже узнали, почему.

0: Утренний челлендж.
1: Викторина!
2: Ура, ура, ура! Да. И сегодня, оказывается, в мире Международный день музеев отмечается. И в честь этого события, собственно, и будет наша викторина.
1: Ну, во-первых, поздравляем всех музейных работников
2: с праздником, конечно же, всех. Вот, о чем, собственно, у нас будет викторина. Вас ждет загадка. Ее нужно слушать внимательно. Нейросеть, естественно, при помощи меня, сочинила стихотворение об одной очень известной картине. И ваша задача, друзья, понять, о каком произведении идет речь.
1: Ну, естественно, после того, как ты прочитаешь.
2: Конечно, да. И отправить нам, собственно, название этой картины.
1: А отправлять либо на номер Telegram, либо Макс 924-789-2222. И первый правильно ответивший получает сегодня подарок.
2: Все верно. А теперь слушайте внимательно. Четыре угла замыкают простор, где краски ушли на немой разговор. Ни лиц, ни формы, лишь холст и предел, что в раме музейной остаться велел.
1: Ну вот, во-первых, браво. Во-вторых, ждем ваши ответы 924-789-2222.

0: Ну кто, кто, кто? Давай сначала опять прочитай стихотворение прекрасное, шедевральное. Написанное нейросетью и тобой.
1: Естественно. Четыре угла замыкают простор, где краски ушли на немой разговор. Ни лиц, ни формы, лишь холст и предел, что в раме музейной остаться велел.
0: И нужно было, хотел сказать, расшифровать, но нет, отгадать, какая из картин загадана в этом стихотворении. Да, она очень известная, да, она очень популярная, и да, все ваши ответы абсолютно правильные.
1: Какие вы молодцы, какие вы умные, что все вот догадались, какая это картина.
0: Но опять же, хочу немного похвалить себя. Было другое стихотворение у Наташи, потому что после него я такой: чего?
1: Я ничего не понял.
0: Да, я такая: ладно, возьмем другое.
1: Да. Так что, Ваня, тоже спасибо тебе, потому что ты принял участие в данной викторине.
0: Пожалуйста.
1: Был редактором.
0: Изначально я не победил. Но у нас сегодня победила Алина. Она первой ответила абсолютно верно. Написала, что это черный квадрат Малевича. Ей отправляет сообщение, где и как она может забрать свой подарок. Ну а вам всем за участие и ваши ответы. Аплодисменты! Поздравляем вас! Ну и, конечно же, сегодня классный повод сходить в музей. Не знаю, если на материке, может быть, посмотреть на картину Малевича где-нибудь или в какой-то другой, потому что они бывают абсолютно разные. Я когда, по-моему, в Санкт-Петербург приехал, у нас был такой, назовем его, мини-тур по музеям. Естественно, там был Эрмитаж, и ты такой: вау! Ну, я не обошел весь, потому что невозможно.
1: Это невозможно. Эрмитаж,
0: да, так, галопом по Европам пробежался. Потом мы зашли в музей пыток. Такой: ой, такое есть. А потом Россия в миниатюре. Это музей миниатюр, где вот наша страна. Огромное помещение. Вот такая маленькая.
1: Все малюсенькое, это. Можно все посмотреть.
0: И ты понимаешь, что музеи действительно абсолютно разные, где можно найти на любой вкус и цвет. Прям действительно вкус тоже, потому что есть музей, где можно что-то и пробовать.
1: Да. А я вот эти вот музеи восковых фигур мне еще, кстати, очень нравятся. Но если действительно, да, там какой-то талантливый человек создавал вот эти фигуры, и очень так интересно посмотреть. Вот, кстати, у меня в жизни был первый музей, это именно восковых фигур. Нас с классом возили, и мы смотрели
0: я
1: там
0: думаю,
1: разных.
0: Я думаю, не мадам Тюссо, да, другой?
1: Ну, что-то похожее. Около, но было достаточно интересно.
0: Ну, класс. Вот сегодня, возможно, вы откроете для себя какой-то свой новый музей, если там еще не были. В День музеев, я думаю, зайдет на 100%.

0: Дашь закурить?
1: Да не, да зачем? Да перестань! На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

0: 5 минуток и точно встанем.
1: Обещаете? Точно встанете? Давайте, а то уже рабочий день вовсю идет, 9:48.
2: Уже пора торопиться работать.
1: Да, мы торопимся прочитать ваши комментарии, потому что вы их нам присылаете. Пока не в большом количестве, но все-таки мы хотим напомнить, что мы определяем самые весенние цветы сегодня. Вот именно для вас. Какие из них вам кажутся самыми-самыми, может быть, по запаху, по аромату, по виду, по тому, кто первый расцветает, или наоборот, вот эти первые самые такие, я вот жду цветения сакуры, вот она для меня, да.
2: Ну,
1: может
2: да.
1: быть такое.
2: У каждого свое.
1: Конечно. И у нас есть комментарий от Олега. Комментарий, и звучит он так. Для меня самый весенний цветок – это подснежник. Правда, я понятия не имею, как он выглядит. И я здесь с Олегом солидарен полностью. Я, наверное, никогда в жизни не видел подснежник вживую.
2: Мы только в сказках слышали, когда девочка да. пошла за подснежниками.
1: Да,
2: там
1: и мачеха на картинках.
2: Ее отправила, и на картинках. А я, кстати, видела подснежники. Они такие сиреневого такого цвета и лохматенькие. У них такая какая-то вот шерсть есть небольшая, но, видимо, для того, чтобы вот именно в холодной земле не промерзнуть.
1: А ты их где видела?
2: Не здесь.
1: Под снегом?
2: Под снегом нет. Где-то вот бывает, что в лесах они же часто вот именно там растут. Но
1: вот
2: это
1: нет.
2: не часто.
1: Я, может быть, в детстве-то и видел, но никогда не придавал значения, что это подснежник. Естественно, мой мозг не сохранил эту информацию. И вот сейчас подснежник ассоциируется из картинок, фото, видео, но никак не воспоминания живьем. И также Илья нам пишет: выбор небольшой. Ромашки. А вот тут для меня неожиданно. Для меня никогда ромашки не были весенними цветами.
2: Но они тоже же очень достаточно распространенные цветы, как у нас одуванчики. Также и ромашки, наверное, тоже такая же ассоциация возникает. Но ромашки, они, да, тоже красивые. Они пахнут такой травкой вкусненькой такой. И полезные, кстати.
1: Их заваривать еще. Можно, пить, успокаиваться.
2: Да.
1: Ромашка, это вообще очень классный цветок. На самом деле полезный со всех сторон. Но опять же, для меня он никогда не ассоциировался с весной.
2: Вот сколько,
1: а для кого-то,
2: да?
1: видишь, интересно. Для меня ромашка всегда ассоциируется либо с каким-то травянистым сбором, который надо заваривать, либо настой ромашки пить. Вот именно в лечебном каком-то контексте. Либо в таком псевдонаучном. Любит, не любит.
2: А, гадание.
1: Не любит, конечно же. Только вот в таком контексте. Ну, а от вас мы ждем информации по поводу цветов. Какие цветы для вас самые-самые весенние?

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. На Чукотке будущих оленеводов учат работать в тундре. В проведение студенты второго курса Северо-Восточного техникума вышли на практику. Базой стала местная ветеринарная служба. Здесь ребята осваивают главные навыки своей будущей работы по специальности оленевод-механизатор. Как сообщили в администрации техникума, они учатся разводить оленей, содержать специальных собак для стада и работать с мясом после забоя. Важная часть программы связана с ветеринарией. Студентам объясняют, как проводить осмотр животных, предупреждать болезни и соблюдать чистоту и безопасность при обработке продукции. Практику ведут опытные специалисты. Такой курс помогает будущим работникам оленеводства быстрее войти в профессию и понять, как она устроена в условиях Чукотки. В Совете Федерации отметили курс Чукотки на поддержку семей. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко оценила работу властей региона по помощи семьям. На прошлой неделе в ходе встречи с Владиславом Кузнецовым она отметила, что Чукотка показывает хороший рост по рождаемости. Губернатор, в свою очередь, подчеркнул, что сейчас регион на первом месте на Дальнем Востоке по этому показателю.
2: Мы на первом месте в ДФУ и на восьмом месте в Российской Федерации. У нас коэффициент 0,64. Что мы делаем? Для меня самый, наверное, сильный инструмент калибровки. Я стараюсь встречаться с сообществом молодых матерей, матерей многодетных. Мы садимся, пьем чай и разговариваем. Есть какие-то меры, которые менее востребованы, а есть какие-то меры, которых нет. И тогда мы на региональном уровне эти меры вводим. У нас более 40 различных мер поддержки. И это начинает срабатывать.
1: Напомню, что в этом году на Чукотке откроют 2 семейных центра, установят 8 спортивных и 15 детских площадок. В Угольных Копьях уже начали строить детский сад на 240 мест. В лагере «Молодая гвардия» в Билибино появится новый спальный корпус. Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки Эбола в стране. В пресс-службе ведомства рассказали, что сейчас этот риск отсутствует. Там объяснили, что во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль в рамках федерального проекта «Санитарный щит», который направлен на предотвращение завоза опасных заболеваний в Россию. Для оценки и минимизации рисков используется информационная система «Периметр». И в завершении выпуска медики определили оптимальную порцию окрошки для взрослого человека. По словам главного внештатного диетолога Минздрава Приморья Ольги Емиловой, за день достаточно съедать 250-350 мл сезонного блюда. Это примерно один половник или одна средняя тарелка. Эксперт подчеркнула, что окрошка при правильном подборе ингредиентов – это сбалансированное и низкокалорийное блюдо, которое может подходить в качестве основного приема пищи на обед или ужин. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио «Пурга».

0: Да, действительно, будем не давать вам скучать. В этом часе я подглядел краем уха, потому что Наташа это и зачитывала вслух тоже. Что-то о цветочках она нам приготовила, да?
1: Да, интересный исторический факт, можно так сказать.
0: Откуда взялись цветы?
1: А вот оттуда, где искала, оттуда они и взялись. Ну, потому что цветы, как оказалось, бывают еще и очень коммерчески выгодными и невыгодными их производство. Вот так вот скажем.
0: Ага.
1: И вот кое-какую такую интересную историю позже я вам расскажу.
0: Затравочка на будущее ближайшее максимально подкинута. Поэтому держим интригу. Совсем скоро все узнаем. Ну и, конечно же, примерно в середине часа сыграем с вами викторину. Ни в коем случае не пропустите. Будет еще один шанс выиграть подарок. Ну а прямо сейчас шанс узнать информацию о погоде за окном.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино сегодня плюс 8, плюс 10, облачно, с прояснениями и без осадков.
0: В Анюйске плюс 7, плюс 10, облачно, без осадков.
1: В Певеке плюс 3, плюс 5, облачно, с прояснениями, тоже без осадков.
0: На Юане минус 1, плюс 1, пасмурно, без осадков.
1: В Игвикьюноти плюс 2, плюс 4, небольшая облачность, осадков не будет.
0: В Биллингсе минус 1, плюс 1, пасмурно, осадков не ожидается.
1: В Марково плюс 7, плюс 10, переменная облачность, без осадков.
0: В Беринговском плюс 1, плюс 3, пасмурно, осадков не будет.
1: Проведение плюс 2, плюс 4, пасмурно, без осадков.
0: В Лаврентии минус 1, минус 3, ясно, осадков не ожидается.
1: А в Анадыре сегодня малооблачно, без осадков. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 5.

0: Теперь буду знать.
1: И в продолжении темы цветов, вот есть интересная история. И сегодня мы говорим о том, как один цветок едва не обрушил экономику целой страны. И это, конечно же, тюльпан.
2: Почему, дай угадай, конечно же? Дай угадай, постой. В Голландии дело.
1: Конечно. Вот, слушай, какой ты умный.
2: Да есть песня такая. Голландия — страна тюльпана.
1: Молодец, да. Вот представьте себе, Голландия, 17 век, аукцион. И продается луковица одна. Цена.
2: То есть даже не цветок.
1: Только луковица, да. И цена этой луковицы 5000 гульденов. Гульденов. Это, ну, валюта в Голландии. И для сравнения, квалифицированный ремесленник тогда зарабатывал 200 в год, а за 5000 можно было купить роскошный каменный дом в центре Амстердама. Представляешь, какое соотношение луковицы...
2: Подожди, одна луковица, да, по цене дома?
1: Да.
2: А в чем прикол?
1: А вот в том, что интересный тут прикол. Сейчас я вам расскажу. Этот феномен назывался тюльпаномания. Это первая документально зафиксированная финансовая пирамида нового времени. Уже тогда вот это все началось, в 17 веке.
2: То есть не акции какие-то, не ценные бумаги, а луковица.
1: Луковица. Итак, как же скромный цветок из Османской империи, кстати, он всех ослепил. А вот так. Голландия, 17 век, это был мировой торговый центр. Денег было полно, средний класс хочет статуса. И тут тюльпан. Но не простой, а с вирусом пестрой лепестности. Это вот такой научный факт. На самом деле, вот существует такой вирус. На лепестках были такие, как можно сказать, языки пламени, либо полосы, либо какие-то нереальные узоры. И каждый такой цветок был уникальный трофей. И каждый хотел его заполучить. И тогда
2: то
1: все.
2: То есть некая мутация обычного цветка.
1: Да, это был обычный вирус, и не было ничего. А кто-то думал, что это вот какое-то волшебство. И поэтому, собственно, цена росла за цветок. И понеслось. Сначала за редкие луковицы платили богатые коллекционеры, потом купцы, ремесленники и даже прачки. Люди закладывали дома и земли, торговали даже луковицами, которые еще в земле. Это называлось торговля ветром. Контракты перепродавали десятки раз, ценник рос до небес. Даже вообще, как оказалось, луковица тюльпана, она 4 года растет. Она не так, чтобы вот посадила, она выросла. Там еще какой-то определенный период должен быть. Но в феврале 1637 года на аукционе не нашлось покупателя. Сомнения, как вирус за секунды разрушил иллюзию, и цены рухнули. Тысячи спекулянтов остались с долгами и бесполезными контрактами. Естественно, у всех началась паника.
2: Как и любая пирамида, любой пузырь, рано или поздно рушится и схлопывается, и люди такие: ага, никогда такого не было, и вот опять. Но будем откровенны, это одна из первых пирамид вообще,
1: да,
2: в истории.
1: Да. И, конечно же, власти тоже в тот момент очень хитро поступили. Они не стали спасать рынок, а разрешили расторгать сделки за смешную неустойку. Ну, там примерно что-то 3% от суммы было. Экономика выжила, но, как говорится, осадочек-то он остался.
2: Я читал эту историю об этих тюльпанах. Мне понравился один из случаев, как раз-таки на пике, когда все было очень дорого. Почему Голландия-то была очень богатой? Потому что в том числе мореходство, разбой, пиратство, захваты других территорий и огромное количество наживы, которое шло обратно в эту страну, делали очень богатой. И, собственно, люди могли заплатить такие суммы за обычный цветок. Так вот, один из моряков спустя там несколько лет вернулся обратно в Голландию, пошел, естественно, в паб и закусил луковицей одного из тюльпанов, который был продан за какую-то астрономическую сумму тоже, и он попал на деньги, просто не знав, что, оказывается, сейчас в Голландии мода на тюльпаны. Вот да. Так вот нужно аккуратней.
1: Интересно, кстати,
2: жевать
1: факт,
2: что-либо.
1: Что тюльпан — это произошло от османского слова тюрбан, потому что раньше носили тюрбаны, и вот тюльпан-тюрбан — одинаковое такое созвучание получилось.
2: Голландия — страна тюрбан.
1: Да.
0: Теперь буду знать.

0: за деньги, да.
1: Викторина «За деньги, да» начнется ровно в момент, когда вы дозвонитесь до нас.
2: И тогда все начнется.
1: Да, дело в том, что я подготовил для вас некий лот. Будет описание, разделенное на 3 части, и после каждого зачитывания этого описания вы можете предлагать свою сумму, сколько же стоит тот или иной товар. Ну, в данном случае тот, который я прочитаю. Как только дозвонитесь по номеру 20600, сразу же начнем играть. Ждем.

0: Викторина за деньги, да, началась на волнах радиопруга. К нам дозвонился Александр. Александр, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как ваше настроение?
1: Прекрасное.
0: Солнечное?
1: Да.
0: Великолепно. Побеждать готовы?
1: Да.
0: Сегодня вы будете играть против Наташи. Это конкурент, знаете ли. Она разбирается в товарах и суммах.
2: Да, конечно. Это сейчас расскажет. Здравствуйте, Александр. Не слушайте Ивана. Я не разбираюсь в этом.
0: В любом случае, вы вдвоем будете отгадывать сумму одного товара, который я назову буквально через несколько мгновений. Ее потом на протяжении всей викторины можно будет менять. Но кто в конце будет ближе к правильному ответу, тот победил. Вы готовы?
1: Да.
0: Сегодня в нашей викторине лот, который мы разыгрываем, мы угадываем цену за бриллиант золотистого цвета. И сразу хочу сказать, цены сегодня в долларах.
2: Ошеломительные еще. Астрономические.
0: Больше ничего не скажу. Хорошо. Первое, что скажу, это бриллиант золотистого цвета. Александр, начнем с вас. Сколько он стоит?
1: А я веса не знаю. Веса не знаю.
0: А это все потом в дальнейшем будет. Давайте начальная сумма.
1: На скидку 5 тысяч.
0: 5 тысяч долларов? Да?
1: Да.
0: Хорошо, 5 тысяч долларов, Александр. Наташа?
2: Пусть будет 7 тысяч долларов.
0: 7 тысяч долларов. Хорошо, следующее описание. Золотистый бриллиант имеет каплевидную форму, весит 55,23 карата. Камень был найден купцом Джагатунга в Индии в начале прошлого тысячелетия. По легенде, на дне горного ущелья говорят, после шлифовки алмаз потерял половину своей массы. И с тех пор владельцами бриллианта становились купцы, торговцы, султаны, воины, воры, короли и императоры. И по слухам, многим он приносил несчастье. Вот такое описание этого бриллианта. Сумму можно менять, Александр.
1: 15 тысяч.
0: 15 тысяч долларов, говорит Александр. Наташа?
2: Я, наверное, все-таки повыше, пусть будет 100 тысяч долларов.
0: 100? Это ты замахнулась. Семерки до сотки сразу же. Ну ладно. И третье, последнее описание. Это золотистый бриллиант Сан-Си. Среди его обладателей и частенько жертв были Карл Смелый, который носил камень на шлеме, Мария Бургундская, Генрих III, Генрих IV, Яков I, Карл I, кардинал Мизарини, Людовик XVI и Мария Антуанетта, вставившая Сан-Си в застежку веера. Последние частные владельцы бриллианта – семья промышленников Астер, стоящих в одном ряду с Рокфеллерами. Ну что? А, сейчас он, кстати, находится в Лувре. Все это последнее описание. Сумму окончательную можно поменять. Александр.
1: 120.
0: 120. Зафиксировали. Наташа.
2: Я повышаю ставки. Пускай будет полмиллиона долларов.
0: 500 тысяч долларов?
2: Да. Ну, потому что бриллиант.
0: Сумма, конечно.
2: Ну, посмотрим. У него он какая богатая история. Да.
0: Ну, все. Я больше ничего про него не могу сказать. Точнее, могу, но это уже после того, как вы окончательно скажете свою сумму, я скажу, кто победил. Александр, все, оставляем 120?
1: Да пусть 30. 300.
0: 300 тысяч?
1: 300 тысяч, кто больше?
0: 300 тысяч, ну больше Наташа говорит, у нее полмиллиона. Как?
1: Да, каждому.
0: 300 тысяч каждому?
2: Мы не против.
0: Было бы здорово. Ну все, это ваш окончательный ответ.
1: Да.
0: Наташа?
2: Ну да.
0: 500 тысяч.
2: 500 тысяч оставляем.
0: Ну что же, у семейства Астер камень гостил 72 года, после чего был продан Лувру, знаменитейшему музею. И продан этот бриллиант Сен-Си был за 1 миллион долларов. К сожалению, Александр, на 700 тысяч вы ошиблись. И ближе к правильной цене, ровно в половину, была Наташа. Но ничего страшного, ждем приветов.
1: Ну, привет всем жителям и гостям Чукотки. Хорошего настроения.
0: Прекрасно, поддерживаем полностью ваши слова. Спасибо большое за игру. Наташ, тебя я поздравляю с победой. Это тебе.
2: Это моя первая победа на самом деле. Вот,
0: а знаешь, почему ты победила?
2: Почему?
0: Потому что лучшие друзья девушек – это бриллианты.
2: Да, возможно так.
0: Дело в том, что это действительно бриллиант уникальный. Он находится на втором месте среди самых дорогих бриллиантов в мире. При том, что Лувр купил его за 1 миллион, а сейчас никто не берется оценить его сумму, потому что он бесценный. Есть несколько бриллиантов, по-моему, их 5 штук сейчас, которые бесценны, и никто не скажет, сколько они стоят. На первом месте, по-моему, бриллиант Кохенор, самый знаменитый, он в короне Британской империи находится. Вот на втором месте золотистый Сан-Си, потому что про первый нет точной суммы, за сколько вы купили. Там, говорят, за миллиард уходило.
2: Ну, слушай,
0: так как не было точной, я не мог бы его разыграть.
2: Там же не только масса играет роль, я говорю, и история, то, что там история, кто им мог вообще, имел возможность вообще к этому камню прикоснуться, и какие у него были...
0: А я вот расскажу. Давай. Дело в том, что в 1828 году русский князь Павел Демидов приобрел бриллиант за 800 тысяч фунтов стерлингов. В 1865 году Демидовы перепродали камень индийскому предпринимателю и меценату Джаджибою Джамидзи. Сейчас. Джиджибою Джамсиджи за 100 тысяч фунтов стерлингов. На 20 тысяч наварились так-то. В 1867 году, когда Сан-Си впервые был выставлен на Всемирной выставке в Париже, его стоимость оценивалась владельцем в 1 миллион франков. Ну а уже в 1978 году четвертый виконт Астор продал бриллиант Лувру за 1 миллион долларов. С тех пор Сан-Си хранится в галерее Аполлона Лувра.
2: Слушай, вот это на самом деле, с одной стороны, радует, что этот камень просто принадлежит какому-то, скажем, музею, да, что каждый человек может прийти и посмотреть на этот камень, а не так, когда в частной коллекции это все закрыто. Такое, как будто бы это такое достояние всемирное, что нужно вот
0: посмотреть. А мне кажется,
2: посмотреть.
0: Как только камень попадает в музей, он становится скучным.
2: Да?
0: Ну, потому что все, на этом же как будто его история заканчивается. Он выставлен на всемирное обозрение. А дальше что? А куда он? А никуда. Он уже не будет вставлен ни в какую корону, он уже не будет лежать в кармане какого-то богатого дядечки.
2: Но может, все-таки кто-то решится купить, кто его знает? Вдруг какой-то...
0: Никто не оценивает, никто не берется.
2: Ну, это сейчас не берется. Сейчас время пройдет, все же быстро меняется.
0: С чемоданчиками придут, да?
2: Придут, да, оценят и продадут.
0: Ну, посмотрим, какая будет у него история, но он уже очень долгое время находится в Лувре.

0: 17 веке на берегу Малого Анюя была построена сторожевая крепость. Называлась она Островная крепостница. Отсюда и пошло название появившегося здесь села – Островное, где вещает радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.
1: It's been 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: отмороженное утро на радио «Пурга».
1: Кстати, если заглянуть в интернет и просить написать, какие же цветы самые весенние, он выдает на первом месте подснежник. Но оно как будто бы и логично, потому что первый снег сходит, и эти растения выползают в этот мир.
2: Слушай, а почему мы с тобой забыли про багульник? Багульник
1: это
2: же...
1: Это что такое?
2: Ты серьезно, ты не знаешь? Когда
1: я
2: ты рассказывал...
1: в цветах профан.
2: Ты когда рассказывал про сирень, что ты там искал пятилистный, правильно? Я говорю, ты его ел.
1: Да.
2: Так вот, багульник ела я. И он такой кисленький, там не нужно было искать. Просто говорят, что это какое-то такое тоже лекарственное растение, и у него приятный тоже такой аромат.
1: Фиолетовый он, да?
2: Да, он растет. Это кустарник. Это кустарник, который растет в лесу, где сыро. И у него такой приятный лесной аромат, что-то связано, ну, как-то и хвои такой аромат, и цветка. И он тоже радует глаз.
1: Это
2: и...
1: же насколько я давно был весной в лесу, что я
2: ты
1: вообще...
2: забыл.
1: Я даже
2: конечно.
1: Смотрю, как он выглядит, и такой, я как будто бы его ни разу не видел.
2: Вот. А это вот, можно сказать, вот сакура в Японии, а у нас багульник в лесу красиво растет.
1: У вас это у кого?
2: Это, ну, мне кажется, это вот где леса есть, там и растет багульник. По крайней мере, вот в Сибири, Дальний Восток, точно багульник произрастает.
1: Ну, вот я смотрю, он мне показывает багульник на Байкале, багульник на Байкале. То есть где-то там, скорее всего, да?
2: Возможно, только... Ну, мне кажется, что и в других лесах тоже есть. Ну, пускай будет так. Не будем спорить.
1: Я же говорю, что я с тобой спорить не буду, потому что я в цветах профан. И на втором месте, кстати, был крокус. Сначала подснежник, потом крокус. Вот они самые весенние цветы, по мнению интернетов.
2: А вот у меня с крокусами проблемы, как выяснилось. Это не шлепки вот эти вот. Потому что у меня прям какое-то западание... Как,
1: да, ты весной
2: моей.
1: Выходишь в лес, а они вот эти тапочки.
2: Да, они там растут.
1: Крокусы вот эти. Так что, друзья, у вас могут быть совершенно другие цветы, и мы об этом хотим узнать. Заходите в наш телеграм-канал Пурга Радио, там есть пост с темой дня, обязательно свои комментарии там оставляйте. Ну а мы к вам вернемся в следующем часе.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Праздник первых оленят собрал в Тавайваме около 400 человек. В минувшие выходные прошел Чукотский кельвей. Этот праздник отмечают в мае, когда в тундре появляются первые оленята. По традиции все началось с обряда благодарения духов. Старейшины и дети зажгли огонь над оленями рогами. Затем гостей ждали игры, соревнования по национальным видам спорта, конкурс на знание чукотского языка, ярмарка и угощение олениной, лепешками и другими национальными блюдами. Организаторы рассказали, что к празднику готовились 3 месяца. На сцену вышли коллективы из Тавайваама и Анадыря, в том числе ансамбль «Эргерон». Артисты представили и 2 новые постановки. Праздник длился около 2,5 часов. На Чукотке готовы к началу сезона добычи красной рыбы. Как сообщили в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия, комиссия определила график летней лососевой путины. В западно-беринговоморской зоне рыбаки выйдут на воду 1 июня, в Майныпыльгинской озерной речной системе с 15 июня, на остальных участках с 1 июля. Сезон завершится 30 сентября. Для представителей коренных малочисленных народов установлены лимиты на человека. Например, в зоне Чукотского моря на каждого выделено 190 килограммов рыбы, а в бассейнах рек Анадырского лимана чуть более 100. Общий объем для традиционного рыболовства превысил 490 тонн. Для остальных нужд, включая промышленный вылов и продажу в магазинах, зарезервировали еще более 600 тонн лососевых. Власти рассчитывают, что такой запас позволит обеспечить рыбой социальные объекты и торговые точки региона, несмотря на непростой прогноз по подходам рыбы. Всплеск мошеннических схем фиксируется в интернете в преддверии единого государственного экзамена. Самые популярные включают двухэтапный обман школьников с предложением ключей к контрольным измерительным материалам и платных страховок. Об этом пишет ТАСС. Аферисты предлагают выпускникам персональный подбор ответов, выманивая деньги за пакет гарантированной страховки, а затем за видеокурс. Немало создается фишинговых сайтов с оплатой доступа к материалам или ускоренной подготовкой к ЕГЭ, а также звучат предложения по покупке фейковых, якобы слитых в интернет, ответов на экзамен. И в завершении выпуска. В Москве открылся турнир по национальным видам спорта буддийских народов России. Состязания проходят на травяных коврах на территории первого и единственного в столице буддийского храма. Спортсмены выступают в 3 разных видах борьбы – тувинской, бурятской и калмыцкой. Турнир проходит впервые. Участвует около 100 спортсменов из Калмыкии, Тувы, Бурятии, Хакасии, Забайкалья, а также борцы из Кыргызстана. Событие приурочено к священному месяцу Сакадава. Эти дни буддисты называют месяцем добрых дел. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио номер 1 на Чукотке. Радио.

0: Отмороженное утро на волнах радио Пурга. Продолжаем мы будить, бодрить, веселить вас. Наташа Ковалева.
1: Доброе утро, Иван Семиклетов.
0: Доброе утро всем и вся. Мы сегодня обсуждаем весенние цветы, и у нас есть комментарий, который мы еще не успели прочитать. Татьяна написала нам: почему-то никогда не любила сирень. Запах для меня удручающий. Вот это какое классное вообще слово потом. Да. Удручающий. Это когда ты такой, ну все. Все пропало.
1: Удурчился.
0: Да, не нравится мне. Вот. Особенно в доме, когда стоит ваза, а весенний цветок ирис. Или ирис.
1: Ирис же, да. Ирис — это кондитерское изделие, я так понимаю.
0: Да, точно.
1: Сейчас мы
0: просто
1: увидим...
0: я его знаю,
1: а ирис
0: а цветок не знаю. Кстати, ирисы тоже смотрели с Наташей буквально минуты две назад. Тоже, да, является весенним цветком. Апрельским, кстати. Один из первых типа апрельских цветов. Так что да, вот такой вот весенний цветок у нас есть.
1: А еще, кстати, для кого-то весенним цветком, ну или растением является верба. Я смотрела где-то на сайтах, вот именно комментарий тоже был опрос. Верба для кого-то тоже является символом начала весны. Ну, в принципе, так оно и есть. Когда верба начинает распускаться, вот эти свои такие барашки, скажем, тоже как будто бы весна вступает в свои права. Но это на материке, говорю. Это
0: пушистики. Пушистики называют, такие. И от Ксении у нас есть комментарий, который опровергает комментарий Татьяны. Если для нее запах удручающий, то вот Ксения пишет: самый любимый цветок – сирень. Запах для меня ассоциируется с детством. Когда чувствую его, испытываю радость. И, безусловно, цветущая сирень очень красива. Ну, про красоту, да, мне очень эффектно выглядят букеты сирени, когда вот их друг с другом складывают. Но, если я не ошибаюсь, то сейчас рвать сирень запрещено законом. И если где-то увидишь, что вы идете с охапкой сирени, и у вас нет чека, что
1: нужно
0: вы купили...
1: Нужно идти быстрее, срочно бежать.
0: Я бы даже сказал бежать. Так что да, сирень рвать во дворах запрещено. Надо уточнить еще раз момент, сколько
1: просто интересно,
0: штраф
1: почему?
0: За это все.
1: Потому что она редкая, сирень, или там какое-то... А, скорее всего, возможно, сейчас мы будем предполагать, а потом
0: да, мы
1: узнаем.
0: Сейчас предположим, а потом уже перепроверим
1: возможно,
0: информацию.
1: Возможно, сирень же, как, садят для красоты, правильно?
0: Да.
1: Для того, чтобы человек прошел, посмотрел, но не трогал. А люди, естественно, ну, прошли мимо и оторвали. И, собственно, весь вся композиция вот эта вот начинает рушиться. И из-за этого сирень, скорее всего, действительно, вот, кто рвет ее, тот и получает штраф, потому что портят все, весь вид.
0: Просто смотрите, нюхайте и максимум рвите пятилистники.
1: Да.
0: Ешьте
1: либо
0: их,
1: фотографируйте.
0: Чтобы было вам счастье. Да. Ну, а мы расскажем вам о погоде за окном прямо сейчас.
2: Погода на радио Пурга.
0: В Билибино сегодня плюс 8, плюс 10, облачно с прояснениями, без осадков.
1: В Анюйске плюс 7, плюс 10, облачно, без осадков.
0: В Певеке плюс 3, плюс 5, облачно с прояснениями, без осадков.
1: На Ионе минус 1, плюс 1, пасмурно, осадков не будет.
0: В Эквикиноте плюс 2, плюс 4, небольшая облачность, без осадков.
1: В Биллингсе минус 1, плюс 1, пасмурно и без осадков.
0: В Марково плюс 7, плюс 10, переменная облачность, без осадков.
1: В Беринговском плюс 1, плюс 3, пасмурно, осадков не ожидается.
0: В Проведение плюс 2, плюс 4, пасмурно, без осадков.
1: В Лавренте минус 1, минус 3, ясно, осадков не будет.
0: В Анадыре малооблачно, без осадков, ветер северный 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 3, плюс 5.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Друзья, а я обещал вам рассказать все-таки, почему эту самую сирень трогать нельзя, потому что там есть два фактора на самом деле. И мы с Наташей вкратце уже обсудили буквально несколько минут назад, и я ей рассказал, ну, что же в ней такого интересного. Раньше засрывали, ничего и не было, росла и росла. А оказывается, там есть и биологические причины, и юридические ограничения. Так что я был прав, что, ну, это наказуемо. Дело в том, что начнем с того, что, ну, больно сиреньке. Сильно больно, когда
1: она
0: вы
1: болеет.
0: Срываете. Да, в прямом смысле этого слова. Это, во-первых, из биологических причин, потеря цветочных почек будущего года. Сирень закладывает цветочные почки на побегах предыдущего года, срывая цветущую ветку, вы удаляете перспективную ветвь. На ней в следующем сезоне должно было распуститься еще больше кистей и тех самых прекрасных цветов. Опять же, таким образом вы подвергаете риску инфекции и вредителей этому растению. Вместо слома становится уязвимым. Также при грубом обламывании часто страдает кора, на большой площади обнажается древесина. Это может привести к частичному усыханию и потере декоративной формы куста. Опять же, снижается фотосинтез. Вместе с соцветиями нередко удаляют часть зеленой массы. Растение недополучает энергии и хуже закладывает почки на следующий год. Ну и, конечно же, стресс для организма, хотел сказать. Нет, стресс для самого растения. И, конечно же, огромные затраты ресурсов на восстановление. Вот вы сорвали, казалось бы, ветку. И счастливые пошли домой с красивым цветочком сирени. А куст восстанавливается после этого слома от 2 до 5 лет.
1: Вот так. Поэтому прежде чем где-то рвать, что-то ломать, нужно 100 раз, как говорится, подумать. И детей, кстати, тоже приучать к тому, чтобы вот они не ломали кустики, потому что растение болеет, это же все равно... Вот когда ты читаешь, аж, у меня даже такое ощущение, что у меня самой какие-то части тела начинают болеть, потому что
0: вместо слома.
1: Да, вместо слома.
0: И сирень восстанавливается от 2 до 5 лет, а вы можете получить от 2 до 5 лет за слом этой самой ветки. Действительно, есть юридические ограничения. Есть федеральный закон номер 7 об охране окружающей среды, гражданский кодекс, статья 209 «Право собственности», есть региональные кодексы об административном правонарушении. Дело в том, что сирень, высаженная в общественных пространствах, такие как парк, сквер, вдоль улиц, во дворах многоквартирных домов, это собственность муниципалитета и объект благоустройства. Ее повреждение приравнивается к порче имущества. И есть же меры ответственности еще. Например, в Москве штраф для граждан от 3,5 до 4 тысяч рублей за сорванную ветку. Для должностных лиц 50 тысяч рублей, а для юридических 300 тысяч рублей.
1: Вот такой нехилый штраф.
0: Так что в следующий раз подумайте. В Санкт-Петербурге до 5 тысяч рублей, а при хулиганских действиях штраф либо арест до 15 суток. Но также есть и уголовная ответственность. Это уже за незаконную рубку зеленых насаждений. Это не просто ветка. Вы дерево решили срубить и отвезти себе, например, куда-нибудь на участок. И если ущерб превышает 5 тысяч рублей, вы платите штраф до 500 000 рублей. Обязательные работы до 400 часов, исправительные работы до 2 лет и принудительные работы или лишение свободы до 2 лет. А если ущерб составит от 150 тысяч рублей, то лишение свободы до 7 лет.
1: Слушай, теперь даже страшно на нее посмотреть.
0: Это вам не шутки.
1: Только фотографируем, и все, больше мы ничего не делаем.
0: Ну ладно, мы сейчас так запугиваем. Можно рвать сирень, но есть условия. Можно рвать сирень на собственном участке, даче, либо частном дворе с согласия владельца. То есть вы у себя на частном дворе высадили, она выросла, делайте с ней что хотите. Это ваша собственность. Также в сельской местности с явного разрешения собственника земли, если разрешение не явное, просто кивнул, подумайте.
1: А разрешение как в виде бумаги?
0: Наверное,
1: должно быть, вот
0: нотариально
1: заверенное. Сказать, он там не разрешил, да?
0: Я, Иванов Иван Иванович, разрешаю гражданину Петрову Петру Петровичу сорвать сирень. Ну и, конечно же, купить срезанную сирень в питомнике, садовом центре или на рынке, выращенную специально для продажи. Вот только в таких случаях можно, в остальных нельзя.
1: В общем, лучше вообще ее не рвать, я думаю так, потому что Вот что это грозит. Во-первых, да, это и ответственность, а во-вторых, действительно, растению же тоже надо расти, как-то выживать, а мы берем, ломаем, и вот оно
2: пусть
1: потом
2: оно
1: долго восстанавливается.
2: Да, пускай.
1: Да, момент, конечно, это какой-то небольшой может быть, да, но зато он этим и прекрасен, что можно понаблюдать какой-то определенный период времени.
0: Но вы сорвете, принесете домой, это же тоже очень короткий период времени, который она вас порадует. Лучше почаще ходите в том месте, где она растет, и пусть она радует вам глаз.

0: Гороскоп.
1: Овны, вас может раздражать медленный темп дня, но именно он убережет от ошибок. Не пытайтесь ускорить события, лучше наблюдайте. Возможен разговор, который заставит пересмотреть планы. Вечером появится ощущение, что вы стали чуть ближе к важному решению.
2: Тельцы. День принесет вам маленькую, но очень точную удачу. Это могут быть деньги, шанс или неожиданная поддержка. Главное – не пропустить момент и не сомневаться слишком долго. В личной жизни возможен теплый жест, который многое скажет без слов.
1: Близнецы. Информационный шум сегодня может сбивать с толку. Люди будут говорить одно, а делать другое. Вам, возможно, не надо втягиваться в чужие эмоции. День лучше провести спокойно, избегая лишних обещаний и спонтанных решений.
2: Раки. Эмоции сегодня глубже, чем обычно. Вы можете вспомнить то, что давно старались не трогать. Но это не случайно. День поможет закрыть старые внутренние истории. К вечеру станет легче, появится чувство обновления.
1: Львы. Вы будете стремиться к вниманию, но окружающие окажутся заняты собой. Это может слегка задеть. Не стоит воспринимать это как игнор. Просто у каждого сейчас свой внутренний процесс. В любви, возможно, пауза, которая многое прояснит.
2: Девы. День требует терпения. Не все будет получаться с первого раза, и это нормально. Главное, не критиковать себя и других слишком строго. Вечером вы можете неожиданно найти простое решение сложной задачи.
1: Весы. День принесет ощущение внутреннего колебания. Вы будете чувствовать, что стоите на развилке. Не ищите идеальный вариант, его нет. Сегодня важно выбрать то, что меньше всего вызывает внутреннее сопротивление.
2: Скорпионы. Сегодня вы услышите правду, которую кто-то долго скрывал. Это может сначала выбить из равновесия, но позже принесет ясность. Не спешите с реакцией, информация окажется важнее, чем кажется на первый взгляд. Вечером возможен серьезный разговор.
1: Стрельцы. День подталкивает к переоценке целей. То, что раньше вдохновляло, может потерять актуальность. Не пугайтесь этого, вы просто переходите на новый этап. Возможно, неожиданная идея, которая изменит ближайшие планы.
2: Козероги, вы почувствуете необходимость замедлиться. Организм и психика требуют паузы. Не игнорируйте это. В работе лучше делать меньше, но качественнее. А в отношениях больше слушать, чем говорить.
1: Водолеи. Сегодня день принесет неожиданный поворот в общении с людьми. Кто-то проявит себя совсем не так, как вы этого ожидали. Это поможет вам лучше понять, кому можно доверять. Вечером, возможно, неожиданная новость.
2: Рыбы. День пройдет под знаком интуиции. Вы будете чувствовать больше, чем сможете объяснить. Не игнорируйте внутренние сигналы. Они приведут вас к правильному решению, особенно в личных вопросах.
3: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

0: Тема дня.
1: А у нас есть еще один комментарий. Нам его прислала Елена. Даже сопроводила его фотографией. Красивые маленькие, очень пушистые фиолетовые цветочки. И написала: сон, трава или прострел. На вершинах сопок расцветает красиво весной. Я как будто бы видел такие цветы. Но то, что они называются сон, трава или прострел, я первый раз в жизни вообще это слышу.
2: А на самом деле же ты же видишь разные, да, там цветущие какие-то растения, и не задумываешься, как оно называется. Это так у всех, наверное, людей, которые не флористы или прям не углубляются в ботанику. Можно ошибиться, но да.
1: Он же еще называется прострел раскрытый. Это его
2: сколько
1: полное название, да. Либо... Пуластила патенс. Это на латинице.
2: Не будем пытаться выговаривать.
1: Это, да, красивые, кстати, очень цветы. Фиолетовые, да, я их видел. Мы, по-моему, когда поднимались на городе Анисия, вот что-то подобное там росло. Может быть, не именно они, но
2: похожее,
1: но что-то похожее, да.
2: И как выяснилось, так много разных цветов у людей, да, ассоциируется с именно
1: весной.
2: С весной, да. У кого-то это ромашки, у кого-то одуванчики, ирисы,
1: сирени,
2: подснежники,
1: да.
2: Сирень,
1: прострелы.
2: Тюльпан, все разные, да. Поэтому это замечательно, что есть ассоциации именно с цветами.
1: Ты когда вот эту сон-траву видишь весной на сопке, ты вот смотришь на нее и такой: о! Мой прострел везде поспел. Так что, друзья, настроение максимально весеннее, а ваши комментарии еще больше его как-то укрепили. Да и солнышко, которое светило утром, сейчас куда-то подспряталось, оно тоже дает вот эту вот классную атмосферу весны, которая, да, уже пришла к нам, несмотря на то, что где-то еще снежок небольшой есть на Ливан. Вообще лучше не смотреть, конечно.
2: Да, это все быстро растает. Сейчас такие ручьи по улице.
1: Вообще незаметно. Ты выходишь в сугроб, потом на следующий день выходишь собаку гулять, а где снег? А он весь растаял.
2: Сейчас я говорю, я вчера окно открыла и слышу журчание. А вот это вот то, что ручьи бегут по улице, и они и прям слышно, как ручей как будто бы какой-то где-то движется. И это вот тоже символ весны здесь.
1: Да, друзья.
2: Журчание.
1: Поэтому всех с весной.
2: Поздравляем.
1: Полноценной. Да. Ну и напомнить хотим, что у микрофона Наташа Ковалева.
2: И Иван Семиклетов.
1: И на сегодня мы говорим вам пока-пока.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В поселке Угольные Копи открыли храм святого князя Владимира. Сразу после этого там прошла первая служба. Закладной камень для церкви патриарх Кирилл осветил еще в 2016 году, а стройку начали в 2022. За 3 года в поселке появился деревянный храм, который вмещает в себя до 150 человек. Его поставили на бетонные сваи, а крышу украсили 3 золотыми куполами. На колокольне 7 колоколов, которые были отлиты на московском заводе. Туда добавили электронный звонарь. Внутри высокий иконостас почти 8 метров в ширину с иконами в древнерусском стиле. Первый замгубернатора Павел Каргополов поздравил жителей поселка и поблагодарил всех, кто строил храм равноапостольного князя Владимира.